Чика-чика, чика-чика, чикаешь и чикаешь спичками по коробку, они все не зажигаются, не зажигаются, то ли сырые, то ли еще не умеешь это правильно делать. Мама в комнату заходит, ты что здесь делаешь, а? И ты спички в карман быстренько прячешь, чтобы не увидела она. Но стояла мама под дверью, слышала, как чиркал ты спичками, и все, конфискация с наказанием. Потому что спички, как известно, детям не игрушка. И на ресницах появляются слезинки. Обидно же, обидно. На русском радио после Артура Пирожкова будет не обидно. Группа «Градусы» и музыкальное творение «На ресницах». Слушаю вместе с вами я, Крылов Илья. Всем большой привет.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
2: Зачем?

Дмитрий Маликов и его осенняя новинка «Добрая душа». Как вам, друзья? Приятная песня? Ну, по мне так вполне. Действительно, добрая музыкальная история. И как здесь не вспомнить крылатое выражение «Доброта спасет мир». И пусть так будет обязательно, произойдет. Ну, а на русском радио дальше тоже. Старые добрые хиты, без которых невозможно представить ни один день. Послушаем «Город 312», «Мари Краймбрери», «Диджей Смэш» покрутит свои пластинки для нас, так и до рассвета доживем. В Москве 3 часа 28 минут. Не спим дальше. Вместе с нами Арсению, мы, Сати Казанова.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Красно-желтый пожар из листьев осенний сейчас на улице. И, как вы помните, после красно-желтых дней начнется и кончится зима. Ну, а пока еще до нее далековато. Только лишь 7 октября на календаре. И каким он будет этот сегодняшний день, зависит целиком и полностью от нас, наших решений, стремлений и всех, кто в эти моменты будет нас окружать. Ну и без музыки подходящей, конечно же, никуда. Чтобы было теплее и веселее, давайте на русском радио устроим май. Кристина Орбакайте песню «Запивай».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Новая песня на русском.
1: А ты люби, я люби. Всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет. Я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная».
1: На русском.
0: Русское радио.

0: тебя нельзя.
1: Если без вас, ну никак не обойтись, от слова совсем нельзя и точка, значит идите туда, где вас ждут, любят, ценят и делают все, чтобы вы никуда не ушли и всегда собой компанию украшали. Будь то компания друзей или компания, в которой вы работаете с любовью, все силы отдаете, выкладываетесь, чтобы и вам, и всем было хорошо. Это «Русское радио». Каждый день компанию вам мы составляем и очень надеемся, что все это не зря. Меня зовут Илья Крылов. Салют всем и каждому в отдельности. И, конечно же, певице Славе в том числе.

Но что это за солнце без зари, а? Все равно, что чай без воды или халва без сахара. Пусть все будет на своих местах. Любовь к сердцу, ложка к обеду, подарок к празднику и улыбка с утра пораньше. Даже если было тяжело просыпаться и вставать. Но надо, нас ждут разнообразные, в том числе и великие дела этой среды. Так что только вперед из чистого листа на Русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Очень люблю я эту песню Димы Билана «На берегу неба». Всегда, когда слушаю, если не там, на берегу моря, небо, где вечное лето и никакого холода, представляю этот южный берег. И как-то в момент меня всегда согревают эти мысли после этой прекрасной песни. Ну а если на пляже нахожусь, вдвойне приятнее наблюдать горизонт, точку, где соединяется море или океан с небом. Вот и получается, что мы на берегу неба.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Сергей Жуков и группа «Руки вверх» на старте нового музыкального часа на русском «Когда мы были молодыми». Пока звучал этот супер дэнс-хит, я вспоминал, что было со мной, где я был, с кем я был, когда деревья были большими, трава зеленее, а солнце ярче и теплее. Да-да, примерно у всех одно и то же. Так же, когда молодость бесшабашная мы вспоминаем. Кажется, будет длиться она вечно-вечно, на часы не смотрим, время прожигаем. А потом все, часики тик-так и куранты зрелость бьют. И вот только ты был молодой человек, а уже мужчина средних лет. Ну, как бы там ни было, молодость мы не сможем забыть никогда. Она просто прекрасное воспоминание.

0: песня на русском.
1: Облетела листва, как ненужные слова. Между нами горе, осень поселилась.
2: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

0: растаял я как шоколад и понял, что теперь фанат я одной женщины, которая в интернете ведет свою страничку и поет песни разных артистов. Подписчики ее там просят, и она устраивает для них своеобразный концерт по заявкам. И вот как раз предложка мне как-то выдала исполнение песни «Экспонат» Мия Бойки, и эта женщина так классно исполнила эту песню, что я заинтересовался, начал листать, смотреть ее другие видео, выяснил, что зовут эту поющую прекрасную женщину Фиона, и, по-моему, она была учительницей музыки, если ничего не путаю, но потом, видимо, из школы ушла, но дело своей жизни, самое главное, продолжает. Вот что значит «нет никаких преград, когда душа поет».
1: На русском радио

0: Хит на русском радио.
1: Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушать?

0: только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors», не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: Если не вставать с утра на весы, то одной плохой новостью будет меньше. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

все от себя они на время отпустили, заботы, дела разной важности и как-то на днях отправились на свадьбу к своим друзьям Ханна и ее супруг Пашу. И молодоженов поздравили, и подарки подарили, и сами попали в поле нашего рускородиного внимания. Счастливые, бесконечно любящие друг друга, красивые, в нарядах, модные, стильные, мы тут даже засомневались, а это точно была свадьба друзей, или они еще раз решили сами свадьбу сыграть, как тогда, в 2015-м на итальянском курорте Капри. Невероятные фото мы уже выложили во все соцсети Русского радио. Заходите, подписывайтесь, смотрите и ставьте лайки.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Время года, мне кажется, здесь вообще значения не играет. Когда ночью не до сна, будь то лето или весна, или осень. И осторожно, листопад, мы влюбились не в попад. Да, когда не можешь уснуть, крутишься, вертишься, думаешь об одном и том же человеке. Точно, мы влюбились, и теперь остается понять, а нас тоже любят? Ну или хотя бы спустя какое-то время полюбят? Или любовь — это в безответную такую вот красивую мечту превратиться, и только что с отцом или мамой захочется своими чувствами поделиться, совета попросить или, может быть, даже разработать совместный план действий покорения сердца.
2: Мне нужен твой совет, я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это по

0: Если только совсем чуточку, просто пригубить и не более этого прошлого, и то ее сладкую и вкусную часть, а все остальное из прошлого пусть выветрится, и смотрим мы только в будущее. Я тоже, кстати, посмотрел, кто из артистов пришел в этот час петь. Послушаем «Сивиль», группу «Чай вдвоем», «Мэри Гу», и споем вместе с Филиппом Киркоровым «Я эту жизнь тебе отдам». Как вам наши планы музыкальные? Но это еще не все. Сюрприз от меня никто еще не отменял. Илья Крылов у микрофона. Всех приветствую. Вместе мы.
1: Что слушает страна?

0: читайте по губам, следите за руками, а фокус прост. Когда по будням на часах Русского радио почти уже конец часа седьмого, мы, ночные ведущие, всегда объявляем их главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Никому не отдавайте Полину, Диму и Антона. Они только ваши и с вами проведут следующие несколько развеселых часов. Ну, а я прощаюсь. До скорого. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
1: Реклама на русском.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+.
12: Оптимизм – это недостаток информации. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радио представляет обновленный сайт Русского Радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского Радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме призвали компенсировать 30% расходов на жилищно-коммунальные услуги для семей в первый год жизни ребенка. Рождение ребенка существенно перестраивает семейный бюджет, пояснили парламентарии. Первые месяцы родители несут расходы на необходимые товары и медицинское обслуживание, а доход семьи нередко временно сокращается, поскольку один из родителей в отпуске по уходу за ребенком. В стране изменятся условия сдачи экзамена на получение водительских прав с 1 марта 2027 года. Кандидатов начнут фотографировать во время экзамена. В аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи, сообщает РИА Новости. Также с 1 марта изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. На госуслугах в ближайшее время появится функция экстренного оповещения о возможном мошенничестве, сообщает ТАСС. Инструмент будет состоять из двух кнопок – красной и зеленой. Нововведение позволит быстрее передавать информацию о подозрении на мошенничество организациям, подключенным к госсистеме «Антифрод». Красная кнопка запустит проверку подозрительной операции. Зеленая позволит отменить ранее отправленный сигнал в случае необходимости. Молодые специалисты в стране все чаще определяются с профессией уже после выхода на рынок труда. 35% респондентов сделали выбор на первом месте работы или позднее, показало исследование. 26% смогли определиться после стажировки, практики или подработки. Еще на 25% опрошенных повлияла семья. У меня на этом все. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
0: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сияет голосами утро. И новый день пришел. У них все будет круто. Все будет хорошо.
3: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательные, потрясающие! Здравствуйте, люди! Давайте просыпайтесь, скорее присоединяйтесь к нам! Главное на главном, главное осеннее здесь стартует! Это «Русский перс» на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Люди, идите сюда! Привет!
4: Привет! Доброе утро! Осень какая красивая! Я ехала на работу и просто наслаждалась видами, фотографировала все глазами.
5: Доброе утро! Так вот почему чуть не опоздала на работу. Пишет, я приеду впритык.
3: Да никуда она не опоздала. Она собирала гербарий. Да. Девочки, такие девочки, что ты начинаешь?
4: Такие вот листики красивые, посмотрите. Да. Я не про эти деньги, которые ты сейчас тут достаешь,
5: они
4: Димка.
5: Они тоже красивые, осенние, оранжевенькие.
3: Я пытаюсь тебя подкупить, чтобы ты кофейку сделала. В чем проблема?
4: Кого сделала?
3: Кофейку. Что такое-то? Осенний кофе.
4: Ну, можно подумать на эту тему.
5: Значит, с пылью из листьев.
3: С пылью, не дайте без пыли. Я с сахарочком люблю.
4: В тыкве.
5: В тыкву это потом.
3: А что она угрожает-то, я не понимаю.
5: Ребята, у нас все серьезно. Игрушка против правил будет в следующем часе, поэтому приготовьтесь, пожалуйста, отвечать неправильно.
3: И наша любимая, да.
4: Это что?
5: Переперцы.
3: Правильно.
5: Да.
4: О, как интересно, ты показал эту игрушку.
5: Ну, оно так примерно происходит.
3: Это так мы поем.
5: А еще инструкция по применению к этому вторнику, 7 октября. О, к этой среде, 7 октября.
3: Да. А ты еще во вторнике живешь?
5: Я еще, да, не перевел.
3: Ну, Димка, у нас по викторианскому календарю, поэтому к нему претензий нету.
4: Среда — это маленькая пятница, так что обязательно живи сейчас.
3: Живи сейчас. Твои люди всегда с тобой. 3, 2, 1.
0: Русские перцы на русском радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну что, друзья, как говорил один мудрец, это всего лишь работа. Майкл Джей Фокс.
2: Майкл Джексон. Это всего лишь работа.
1: Это всего лишь работа. На самом деле тут исследователи подсуетились и сказали, что работа мечты может испортить вам жизнь.
2: Вот прям только что.
1: Представляете?
3: Нет, не представляю. Я не мечтала всю жизнь, как она мне ее может испортить.
1: А вот такие у них есть доводы. Значит, если работа становится главным источником вашего удовольствия, смысла и самооценки, то вы легче соглашаетесь на переработки. Помните слова Майкла Джей Фокса, мудреца. Ага. Людям тяжелее переживать неудачи, если это дело их жизни. Понимаете, так, да, что они это воспринимают как личную какую-то утрату. Смена профессии воспринимается почти как потеря себя. Ну, правда, вы не знаете, чем себя занять после того, как потеряли работу своей мечты. Поэтому психологи рекомендуют относиться к работе как одной из важных частей жизни и не более. Вот вышли за пределы офиса, все, всех заблокировали до утра.
2: И утром никаких чатах не участвуете.
1: Не участвуете.
2: Не знаю, что сказал великий Майкл Джей Фокс, да? Но вот Агата Кристи в одном из своих произведений сказала, мы еще посмотрим, чем это закончится.
1: А, нет, она там сказала, и никого не стало.
2: Это...
1: Ну, как бы в конце.
2: Не, подожди, это когда вот она негритян пересчитывала. А так-то мы еще посмотрим.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. БСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не бывает бесполезных вещей. Бывает маленький балкон.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Вот здесь студийный телефон просто не умолкает. Пишут сообщения, что не могут день начать нормально без перченного гороскопа.
1: А, я думал, астролог там звонит. Она по факсу, кстати, прислала нам.
2: Астролог звонит. Это не мой гороскоп.
1: Что вы читаете?
0: Ой, все то, все правильно читаем. Значит, овны, сегодня полезно прийти куда-нибудь чуть раньше. Эти лишние 10 минут неожиданно пригодятся вам.
1: Дорогие коллеги-тельцы, не храните лучший чай, кофе или сладости на потом. Сегодня идеальный день для чаепития в кругу коллег.
2: Встаньте в круг. Многоуважаемые близнецы, вам могут задать вопрос, который заставит крепко задуматься. Не торопитесь с ответом.
0: Не задавайте мне вопросов сегодня.
2: День-два.
0: Хорошо.
1: Не задавайте мне вопросов глупых зря.
0: Раки, сегодня разрешите кому-нибудь другому составить программу вечера. Пусть хоть раз развлекут именно вас.
1: О, Лев, попросите, пожалуйста, сегодня обратную связь о своей работе. Среди похвалы там может обнаружиться какая-то очень ценная подсказка.
2: Дева, посмотрите, что лежит у вас в корзине интернет-магазина. Нашли? Угу. Возможно, половину этого вы уже благополучно.
0: Мой или открытку бумага все еще умеет производить впечатление.
1: Да. Еще умеет терпеть. Скорпионы, не пытайтесь сегодня закончить за человека его фразу. Есть шанс додумать совсем не то, что ожидали.
2: Стрелец, если давно хотели провести вечер активно, то самое время прокатиться на велосипеде, самокате или роликах. Завтра уже будет поздно.
0: Козерожки, сегодня не стесняйтесь уточнять условия до того, как согласитесь. И внимательно читайте мелкий шрифт.
1: Водолеи, найдите применение вещи, которые собирались выбросить.
2: Выбрасывай, не надо. Рыбы, дорогие, вами завершаем. Сделайте новую фотографию с человеком, которого любите. Не ждите отпуска, праздника, ну или идеального света.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный

0: Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
15: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Бум-бум-бум-бум. В России новый бум. Бум грибов. Ага. И как следствие, это новый тренд.
2: Блин,
1: у нас
2: после
1: появились.
2: Грибов всегда новый тренд,
1: да.
2: Правда?
1: Значит, на этот раз в мире цветов и подарков.
2: Ой.
1: Новые тренды и новый бум. Среди флористов набирают популярность новый формат. Это букеты из грибов.
2: Опа.
1: Свободное пространство между белыми и подберезовиками заполняют шишками и имитацией мха. Удобно получается. И подарок любимый принес. И потом уже она тебе грибной супчик, да, может уже на ужин сделать.
2: А это кто такой? Это лучший мой из ухажеров. Он принес мне мухоморов. Понимаешь?
3: Да. Ребят, ну это вообще на самом деле очень классная вещь. Потому что, допустим, вы эти грибы, ну, букетик маленький.
2: Угу. Да.
3: Пока вы доедете до своей любимой, грибы, да, же имеют свойство быстро расти.
2: Конечно.
3: Он увеличится в объеме.
2: Пришел весь в грибах, как говорится. Как пенек такой, понимаешь?
1: Да, да, да.
2: А если ты долго едешь прям, да? Ну, они же и засушиться могут.
3: Кстати, да.
2: Ожерелье непростое, знаешь.
1: Нет, из сушеных грибов какой суп тоже можно сварить.
2: Конечно, грибы — это прям какие? Часть моего рациона основная, просто
1: да,
2: обожаю.
1: Да, ты любишь
2: прям
1: грибочки.
2: Да. Обожаю прям, что ты...
3: Слушай, а грибочки да в горшочке? Ой,
2: да?
3: Вообще,
2: но,
3: класс.
2: А я однажды от гриба слышал, вот, не режь меня.
1: Да, разговаривал с тобой.
3: Да, это когда Антон пошел в тот самый волшебный лес.
2: Волшебный лес, где были волшебные грибы?
1: Где грибы с глазами, там, в Рязани.
2: Под Рязани, правильно, да.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

«Русские перцы» на русском радио.

0: Не, ну, конечно, у вас в закладках должен быть сайт rusradio.ru.
1: Да, да.
2: Обязательно.
0: Обязательно, потому что там все правила наших игр. И самое главное нашей игры в среду, это, конечно же, Переперцы. Там афиши наших концертов.
2: Да.
1: Да-да-да, не состоявшихся.
2: Там вообще есть наши фотографии, если что, вы можете распечатать, повесить.
1: Да, вот фотографии наши. И голос наш, что видно. Вот, понимаешь?
0: Распечатать и повесить. Что-то какими-то старыми формациями говоришь.
2: Да?
0: Да. Конечно.
2: Такое уже не делают.
0: Просто ставьте себе на рабочий стол, на обои.
1: Знаешь, какой альбом? Такая реклама при графической
0: продукции. Ребята, это мы к чему? К тому, что мы сейчас будем петь.
2: Это прогрев.
0: Это был прогрев, да.
1: Да. Итак, на прогреве разогреве сегодня русские перцы.
0: Итак, звоните 8495-995-105,7.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+. Yeah,

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым. Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
1: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: ОККО представляет.
7: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
8: Простые военные учения.
6: Главный сериал года в ОККО.
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
6: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
11: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
12: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
15: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. УГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: и перцы на русском радио.
1: Ла-ла-ла.
2: Ну что ж, три сырых яйца. Это нет, мы по-прежнему русские перцы, нас трое.
3: Я вареная уже.
2: Ты вареная?
3: Конечно.
2: От него не распивается. Нет. Вот этого нет.
3: Я уж сварился, у нас тепло здесь сегодня.
2: Боже ж ты мой. Короче, значит, ваше любимое трио сейчас будет орать, в смысле петь. Вот. А, естественно, помогать нам будет, знаете, кто в этом? Леночка дозвонилась из Москвы. Ну вот, хочет как-то выиграть.
1: Лен, привет. Леночка.
4: Доброе утро.
2: Леночка.
1: Леночка, увидели, какой красивый сегодня был рассвет?
4: Нет, не видела, но вот сейчас прекрасно в Москве, солнечно, это прекрасно.
1: Да,
2: это хорошо, это хорошо. Леночка, сейчас мы вам быстренько правила расскажем. Вот, потом, соответственно, вы все угадаете быстренько, потом, естественно, поедете дальше, но уже как победительница.
1: С колонкой от русского радио.
3: Да, Леночка, вы сейчас нам ответите на какой-то очень важный вопрос в вашей жизни, а потом мы оттуда возьмем одну букву, первую из этого слова, и споем известную песню. Скажите, у вас какого цвета автомобиль, на котором вы сейчас едете?
4: Ну нет, коричневый.
1: А чего?
2: Коричневый.
1: Не хотите, чтобы...
2: Не, Леночка, это же не значит, что вы человек не очень.
1: У меня тоже был автомобиль коричневый раньше.
3: Может, шоколадный.
4: Ну,
3: ты-то как раз, да.
4: Ну, вы забудете все через К, а это посложнее.
2: Ну, да, мы не такие, знаете, еще песни заваливали. Нормально все?
1: Леночка, вы отгадаете 100%, я в вас верю.
2: Да,
3: приготовьтесь, себе песня сложная.
2: Очень сложная.
1: Для нас.
3: Нет, сложная для нас, для исполнения, но да. Очень простая для отгадывания. Итак,
2: для нас, для исполнения, для прослушивания, для всех сложная.
3: Поехали.
2: Раз, два, три, четыре. И...

0: Вот, кеки-куки, все. Это прям про печеньки.
1: Кеки-куки.
2: Да. Кукис. Так, Леночка.
1: Кеки-куки.
3: У меня есть помощник Арсений, сыночек.
1: Сеня,
3: мой, в школу едет.
1: Сеня,
3: он сказал,
1: давай.
3: Что... Вечки, как там, реки вечной разлуки.
1: Да-да-да-да-да, дальше,
0: реки,
1: дальше.
0: Вечный.
2: Сеня, название песни можете сказать? Или Сеня. Хотя бы исполнительницу?
1: Сеня, можешь пропеть. Спасай мать.
0: Так, интернет грузись, да?
3: Реки, наверное. Нет, реки вечной разлуки.
2: А песня-то как
1: есть
2: называется? Веки-реки.
3: Реки-реки.
2: Реки-реки. Ну, каждый из нас хочет попасть в реки, понятное дело, в интернете. Ну, а песня-то как называется? Леночка, ну легко
1: но
2: же.
1: Реки вечной разлуки, там есть эта фраза.
2: Ну, ладно.
0: Засчитано.
1: Так, короче, значит... Ребят, давайте так, значит, Леночка проигрывает, Сенечка выигрывает.
0: Да,
1: вот так.
0: Это
1: вот,
0: Сеня.
2: Классная фирменная колонка от Русского радио.
1: Арсений красавчик.
0: Вообще молодец.
4: Переперцы на Русском радио. Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемодест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемодест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Русские перцы на Русском радио.

0: Кладовая в подарок. Солнце включено. Море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООС «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
3: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
7: Осень. Вы дома, под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
8: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
7: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-00-75-75.
8: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
7: Город мира. Там, где всегда тепло.
9: Я очень люблю лежать. А лежать любит меня.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
11: Русское радио. Что слушает страна? Позвони мне.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Власти увеличат расходы на блокировки в интернете. В течение следующих 3 лет на работу системы интернет-фильтрации будет направлено почти 60 миллиардов рублей, следует из проекта федерального бюджета. Хотя раньше на этот же срок закладывали всего 32 миллиарда. Минцифры рост затрат никак не комментируют. По мнению аналитиков, на это могли повлиять санкции и подорожание чипов и комплектующих на фоне развития искусственного интеллекта. Стоимость приема заявлений на госуслуги и доставки готовых документов через Почту России и МФЦ может достигать 5000 рублей, передает РБК. Такие тарифы заложены в новом проекте постановления правительства. Нововведение станет частью масштабной реформы Почты России. При этом обычные государственные пошлины не изменятся. Парламентарии предложили создать специальную отечественную нейросеть для школьников, которая будет содержать проверенную информацию и помогать в подготовке домашних заданий. При этом умные алгоритмы не должны выполнять всю работу за школьника. Ученикам важно самостоятельно развивать аналитическое мышление и навыки поиска информации. Ранее президент поддержал идею создания нейросети в сфере образования. Москва, Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск возглавили рейтинг самых читающих городов по итогам сентября. Именно в этих мегаполисах маркетологи зафиксировали наибольшее количество доставок книг. А общий спрос на печатную литературу в стране взлетел на 47% по сравнению с прошлым годом. Среди российских классиков наиболее востребованными оказались Пушкин и Достоевский. У меня на этом все. 8:02 в Москве. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». 5-звездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.

0: Теперь на русском радио с вами просыпаться легко, а главное весело. Вот так вот. Поэтому просыпайтесь с нами, просыпайтесь как мы. Просыпайтесь лучше нас и давайте уже дуйте на работу и на учебу.
1: Или вместо нас.
0: А, вместо нас?
1: Просыпайтесь вместо нас.
0: Это что это такое? А почему вместо нас-то? Что это? Зачем?
1: Ну так, мечты.
0: Мечты? Мечты сбываются, но не сейчас. Морозов, Жуков, Юрьев, здравствуйте, люди.
2: Доброе утро. Иногда действительно хочется, чтобы кто-то что-то сделал вместо тебя.
0: Фактически
2: да.
0: Все.
2: Вот вчера лениво было, конечно, но я вчера готовила суп вечером, чтобы сегодня ребенку было что поесть. Ну я же мама.
0: Сейчас посчитайте. Просто, чтобы ребенку было сегодня что поесть.
1: Да.
2: Да. Я вчера снова удивляла своих домашних своими вот этими вот вкусовыми предпочтениями. Я сейчас сразу прошу понять и простить тех, кто не ест лук. Ага. Особенно, кто не ест лук в супе.
0: Так.
2: Я обожаю вареный лук. Вот. Я обожаю чеснок на гриле. Да, это так для меня вкусно. И
1: где
2: я...
1: здесь кнопка «удалить из друзей»?
2: Да.
0: Мне кажется, чей-то папа поведет сегодня дочку в ресторан завтракать. Что там про лук, да?
2: Ну, я просто правда очень люблю, когда я готовлю там суп, варю обязательно лук, я потом съедаю его. В одно лицо.
0: Угу.
2: Потому что никто больше его не любит. И вот даже я помню, что однажды наш любимый Дмитрий Оленин пришел, значит, на работу. Он выловил луковицу свою из супа.
0: И игрался с ней.
2: Готовил накануне.
1: Вывернул ее наизнанку.
2: И принес ее мне, потому что он тоже запомнил, что я люблю вареный лук. Вот. И вот такая у меня странная, но интересная и вкусная для меня пищевая зависимость.
0: Модный лук.
2: Модный лук, да.
0: Да, все нормально.
1: Ребят, ну давайте тогда вы про свои тоже странные пищевые зависимости расскажите нам. Мы ждем их, эти истории, в личных сообщениях в наших мессенджерах.
0: Да, и пожалуйста, будьте добры, про ваши беспорядочные пищевые связи напишите нам в группу ВКонтакте под постом прямо, если не трудно.
1: И в канале, Макс.
3: Русские перцы на русском радио.

0: на Русском радио.
1: Ну что вы там любите? Расскажите нам, какие у вас странные пищевые зависимости есть. Угу. Пишет нам Ульяна, она обожает макать картошку фри, наггетсы, корочки от пиццы, все что угодно, в мороженое. Очень вкусно.
2: Да.
1: Да.
2: Нормально.
1: Согласна, помню.
2: Это такое, знаешь, смешение вкусов.
3: Конечно, там тебе и сладкое, и соленое, и иногда даже остренькое, да. И сливочное.
2: Сливочное.
3: Да, вот наша слушательница говорит, что это не ее привычка, но она до сих пор не может понять, как это употреблять в черный чай, когда добавляют немножко сливочного масла. И вот это все пьют.
1: Еще в кофе добавляют сливочное масло.
2: Да, есть такая тема.
3: Нет,
2: да.
3: Сейчас модно добавлять в кофе сырную крошку.
2: Фу, вот это вот я не понимаю.
3: Такая специально сырная пенка. Посыпка.
1: Сырная пенка. А мне нравится, кстати, да? Вкусненько получается.
2: Я не понимаю.
3: А, сырная пенка и посыпка.
2: Я люблю, когда мы туда всякие зефирки нашвыряют.
1: Нет, вообще завтра, дорогие друзья, не забываем
3: день
1: пить кофе
3: пенки.
1: С корицей для привлечения финансового благополучия.
2: Знаменитый коричневый четверг?
1: Да, обязательно.
3: Коричный
1: четверг.
2: Ну, у меня такая реакция на корицу. Я вообще...
0: Русские перцы. Смеяться обязательно. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
5: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
6: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких, никто не знает.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: на русском радио.
1: Ой, ну гурманы вы.
2: Гурман. А есть ли среди наших слушателей такие люди, кто ест киви со шкуркой? Вот мне интересно.
1: Я просто миллион раз. Она же щиплет язык.
2: Не знаю, просто очень, говорят, полезные киви нужно так и есть со шкуркой. Как яблоко кусаешь. Я пробовала.
1: Вообще киви терпеть не могу.
2: Не, я люблю.
3: Почему? Ты же там столько йода, это же так классно.
2: И ведь С витаминчика. И вообще полезно для пищеварения. Вот написал нам Антон.
3: Я, да, написал.
2: Как-то прочитал, значит, Антон, что лаврушка очень полезная. И нужно ее, и не нужно ее выбрасывать из супа, а нужно разжевывать и съедать. Попробовал раз-другой, так и привык. Все, кто видит, вертят пальцем у виска. Ну, а я что? Я знаю, что это полезно.
3: Ну, лаврушка из супа. Лаврушка еще из пельменей можно тоже вытащить. Да.
1: Да ее отовсюду можно вытащить, но ее есть-то не обязательно.
3: Нет, отовсюду не надо. Это к братьям Сафроновым уже. А сейчас мы вытащим лаврушку отовсюду. Видок.
1: Марина нам написала, она любит есть сыр в прикуску с томатным соком, а муж любит сыр с нутеллой на бутерброд. А наша дочка это все объединила, и, значит, она в итоге любит и так есть. И сыр, нутеллу, и томатный сок. Слушайте, ну томатный сок, вот если вы захотели куда-то слетать в отпуск, просто купите себе томатный сок и почувствуйте себя в самолете.
2: Да, сядьте около стиральной машинки.
3: Да-да, а лучше этот ободок от унитаза.
0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы. Мобильное приложение русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Он мой номер один. Моя половина.
5: Для моей машины раздел авто в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
7: Люблю его так сильно.
6: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед. Вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной расчет пенсии и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
11: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда.

0: Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Зачем я стараюсь выглядеть молодой? Во-первых, я привыкла. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: Ем шоколадные конфеты с хлебом. И кажется, так вкусно. Юлечка написала: Юль, да мне кажется, с чем бы вы ни сочетали ту самую вкусную шоколадную конфету, всегда будет вкусно. Даже в прикуску с куском хорошего стейка прожаренного или рыбкой копчененькой. Да закусить шоколадной конфетой. Да сало шоколадное.
2: Шоколадная конфета, она вкуснее всего с яблоком таким зеленым и крепким. Это прям вообще...
1: С Антоновкой?
2: Нет, Антоновка нельзя. Плюс
3: сладкая.
2: Семеренко, снежный камень, как он такой, знаешь, прям такой вот, которого раз и зубы там оставил все вставные в этом яблоке.
3: Вот кто такая, подожди, расскажи нам, кто такая эта Семеренко?
2: Семеренко?
3: Это твоя бывшая?
2: Нет, у нее другая
1: фамилия. Это нынешняя.
2: И там не яблоки.
3: Нынешнюю мы знаем, нет.
1: Ну, это же яблочко, ладно вам, я про яблочко. Ты сейчас хрустишь яблочками. Яблочко Семеренко.
2: Яблочко?
0: На русском радио.

0: Ну, это я так напоминаю, если вдруг вы не поняли.
1: Кстати, звонки с ответами.
0: Да. Да. И номер телефона 8-495-995-105,7. Игра против правил впереди.
2: Да. Деньги дают.
3: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
4: Реклама на русском. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия. АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила. Тело в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12.

0: авторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телефон комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
1: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник. Ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь ты.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Вы накричали на человека за то, что он позвонил вам в час ночи. Успокойтесь. Перезвоните ему в 5 утра и извинитесь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Деньги даем, раздаем, мы просто распространяем, чтобы у вас был достаток, понимаете. Потом будут говорить, что русские перцы, как говорится, мне помогли.
2: Помогли, вот такая, конечно. Такая
1: финансовая помощь, касса взаимопомощи.
2: Да. Но мы энергией поможем своей позитивной.
1: Да, и баблом.
2: Да.
1: Значит, у нас игра против правил, до нас зазвонилась Оксана. Оксана из Москвы, Оксана хочет играть, выигрывать и радоваться.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, Оксаночка.
4: Доброе утро, страна, доброе
3: утро, перцы. Чем занимаетесь там? В Москве.
4: Я на работу стараюсь.
2: Оксан, что-то плохо. Вы в наушниках или где? Давайте, нам нужна хорошая связь с вами, потому что 5 вопросов, 20 секунд. Если вы не услышите вопрос, время-то будет тикать.
1: Да, то и вам будет обидно, и нам будет обидно.
2: Да, поэтому давайте как-то решим этот быстренько эту проблемку и поиграем в игру против правил. Каждый неверный ответ вам даст по 1000 рублей. Потом, если вы 5 таких ответов дадите, получите возможность поиграть в супер игру, а там еще 10 тысяч. Ну, всего 10 тысяч. Все понятно?
4: Да.
2: О,
4: да,
2: Оксан.
4: Конечно.
3: Вот сейчас лучше слышно.
2: Да. Итак, время пошло.
1: Напиток из вареных ягод.
4: Квас.
1: Что используется для игры в шахматы?
4: Клюшка.
1: Сколько дней в високосном году?
4: 15.
1: Какой звук издает корова?
4: Бе.
1: Месяц после апреля.
3: Ай-яй-яй.
2: Чуть-чуть не хватило времени, вот прям капелюшечку.
3: Почему-то первый вопрос в тупик поставил вас, дорогая наша Оксана.
2: Напиток из вареных ягод.
3: Да,
1: не,
3: ну
1: ничего
3: ладно.
1: Плохого не случилось.
4: Сразу приходит компот и кисель.
3: Да, конечно.
1: Оксаночка, ну 4 тысячи рублей. 4 тысячи рублей, это же прекрасный результат.
3: Ура!
4: Это прекрасно, ура!
3: Вам понравилось, Оксан?
4: Спасибо, супер, ребята, я до вас так хотела дозвониться, так рада, потому что каждое утро вас слушаю и очень-очень счастлива, что с вами пообщалась.
1: Ты же моя хорошая.
3: Мы счастливы.
1: А давайте целоваться.
3: Да, просто. Обниматься.
1: Давайте.
2: Еще 4000
0: лакарств. Игра против правил на русском радио. Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
5: Русские перцы на русском радио.

0: русском радио «Русские перцы».
1: Реклама.
2: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
3: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
2: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-300-75-75.
3: Карбон. Застройщик ООО «СЗНХ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
2: Город мира. Там, где всегда тепло.
4: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
5: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Финансирование транспортной системы планируют увеличить на 114 миллиардов рублей. Общий объем расходов на госпрограммы в 2027 году составит 27 триллионов 9 миллиардов рублей. Государство делает ставку на то, чтобы деньги работали на физическое обновление страны от строительства трасс и заводов до создания безбарьерной среды. И к другим темам. Офлайн-розницы и собственники региональных торговых центров обратились в правительство с просьбой усилить налоговый контроль над маркетплейсами для выравнивания условий торговли. Как пишет «Коммерсант», они предлагают ограничить применение упрощенной системы налогообложения, агентских и комиссионных моделей при продаже товаров через интернет в случаях, когда эта схема используется для уклонения от уплаты налогов. В Госдуме предложили внедрить обязательную систему наставничества для удержания молодых педагогов в профессии в первые самые сложные годы работы. До 40% молодых специалистов покидают профессии в первые 3 года. Авторы инициативы назвали это тревожным показателем. Основные причины ухода – эмоциональное выгорание, трудности с дисциплиной в классах и высокая бюрократическая нагрузка. В Шерегеше Кемеровской области выпал первый снег. Высота снежного покрова на горнолыжном курорте составляет 9 сантиметров. Ночью снегопад был крупными хлопьями, и он продолжается. Горнолыжный сезон откроется чуть позже, когда будет достаточно устойчивый снежный покров, сообщили в дирекции курорта. Ранее первый снег выпал в Свердловской области. У меня на этом все. 9:02 в Москве. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Сегодня 7 октября, среда. Это значит, что сегодня выдающийся день.
3: Да, это точно.
2: Сегодня день, когда мы хотим поздравить человека, которого вы все прекрасно знаете. Нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
3: Мы вас поздравляем!
4: Крепкого здоровья!
2: Да, ну и, конечно, пусть каждый день будет наполнен уверенностью в завтрашнем дне.
4: В будущем.
2: Конечно. И успехов в важной работе на благо нашей страны.
4: Ура!
3: Молодец,
4: ура!
3: Димка замечательно сказал. А вы, наши дорогие друзья, наши дорогие слушатели, отлично продолжаете нам рассказывать про свои пищевые зависимости. Странные, угу. Причем очень. Столько классных сообщений пришло. Мы, правда, не завтракали,
4: да?
3: Но аппетит пока не отбило.
4: Сегодня еще не было такого, чтобы Жукова в облу макала варенье, поэтому попробую. Все нас ждет впереди.
2: Подожди, извините, в брусничный соус. Соус очень даже вкусненько.
4: Брусничный соус нужно, это самое, говядину макать.
2: Да и воблу тоже можно.
3: Воблу вообще с чем угодно можно совместить.
4: Вегетарианцы, привет!
2: Это, кстати, Полина Жукова.
3: Доброе утро.
2: Любительница.
3: Да.
2: Антон Юрьев, у него вообще беспорядочные привычки.
4: Да?
2: Пишите нам в ВК и в Макс.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.
5: Если хочешь танцевать.

0: расскажите нам ваши странные пищевые зависимости. Мы очень ждем этого. Вот, например, Женечка нам говорит, что когда начали с мужем жить, он очень любит по утрам сладкую манную кашу. И я увидела, что он ее ест с соленым салом и солеными огурчиками. Для меня вот это было шоком.
1: С 30-то сразу, да.
2: Это сытно. Целый день свободен, все нормально.
0: Но уже привыкла, уже привыкла.
2: Медленные углеводы.
1: А вот Азулик нам написала в детстве, всегда удивлялись над братом. Брат ел суп с вареньем, любой суп. Ложка супа, ложка варенья. Без варенья вообще отказывался его есть.
2: Погодите, надо попробовать. А с каким вареньем?
1: Любым.
2: То есть борщ, не знаю, с земляничным вареньем, что ли?
1: Да.
0: А вот у Наты, например, муж ест борщ, прикуску с пряниками и гречку с молоком и сахаром.
1: Ну, гречка с молоком и сахаром,
2: гречка с молоком, это
1: вкусно.
2: Нормально.
0: Это, ребят, но это невкусно.
2: Это с детского садика, да, еще в сложности так.
1: Детки любят, кстати. Да.
0: Это вот примерно как молочный суп вот этот с пеной.
1: Это да, это противно.
2: Молочный суп с вермишелькой?
1: Да.
2: Но без пены? Вкусно. Вкусно.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
3: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
3: Невероятно пикантные.
5: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
6: Мое состояние здоровья? Номер страхового полиса знаю наизусть.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Внимание, сейчас будет смешно.
1: Давай.
2: Расскажи мне о себе, что ты любишь из еде.
1: Из еде люблю я, пишет нам Надежда, что она любит скумбрию копченую с зефиром в шоколаде, запивая все молоком.
0: Молодец.
3: Да, ну это было хорошо. Так. Это было, во-первых, неожиданно. Это было уморительно. Да.
0: Спасибо.
3: Это было неожиданно. А у тебя вот было просто потрясающе. Это браво. Да.
1: Спасибо.
3: И премия «Золотой Петросян» вручается, да, конечно же, вам, ребята.
1: И тебе тоже, Антош. Мы научились у тебя.
3: Я просто очень переживаю за Надежду, которая скумбрию молочком запивает.
1: Да, еще зефир в шоколаде есть. Ну
0: как
1: классно.
0: Она еще успевает сообщить?
3: Поверь мне, она успевает. После того, как ты берешь зефир, значит, молоко и скумбрию.
0: На топливо.
3: Просто турбо-дизель-инжектор.
0: Да. Ой, так, значит, ой.
1: После такого уже не знаю, что читать.
0: Да, да, вот Леночка нам написала, она считала раньше нормой гречку с сахаром, помидоры и макароны с сахаром. Сейчас я не ем, потому что сахар вредный.
3: Кто сказал?
1: Ну, все говорят.
0: Все говорят, да.
3: Сахар, все вредно, понятно.
0: Да, вот еще Алексей говорит, что земляника с молоком, вот вкуснятина.
3: Это красота, земляника с молоком, да, если еще взять и подкипятить, он что-то...
0: Так, внимание, сейчас будет еще один рецепт от Анечки из Магнитогорска. Она любит кефир с ягодами на блендере или с огурцом, с чесноком и зеленью, а еще кефир с зефиром.
3: Это нормальное, это сам нормальное смузи.
0: Ну,

0: Сливок, а попробуй еще оливковое масло, чуть чпоньки, все, вообще ой, кайф.
1: А вообще моя,
0: кайф.
1: Знаете, какая зависимость? Это жареные семечки с лимонадом. Вот, вот киношку прям обязательно, да. Обязательно семечки и лимонад.
0: Ой, как ребят, вкусно. А моя зависимость, это практически вся еда, которую вы перечисляли, перечисляете и перечислять будете.
2: Русские перцы.
3: Русские перцы. На русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел авто в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
4: Люблю его так сильно.
6: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
8: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: При отеках лимфониазот.
8: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется.
12: Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
13: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
14: То, что я видел, будущее.
15: Фантастическая премьера.
16: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
17: Он перестал быть человеком.
18: Он угрожает уничтожить Землю.
19: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
0: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
8: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
0: За что я люблю на клавиатуре букву «С»? За то, что она всегда остается самой собой. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Мы сегодня обсуждаем самые странные пищевые привычки. Конечно, мы не могли не позвонить тому, кто у нас сформировал нашу странную пищевую зависимость к его блюдам. Это, конечно же, Ивану Соловьеву.
2: Привет, Ванечка.
3: Привет. А почему это у вас странная зависимость к моим блюдам?
2: Ну, потому что мы их уже год не ели, а все хотим и хотим.
4: Это такой намек.
3: А, я понял.
1: Мы питаемся только фотографиями.
2: Да, последний раз, вот Новый год, было вкусное оливье, которое ты приготовил. Скучаем, мы по тебе, по оливье.
4: Причем его все съели, пока мы снимали.
3: Ну, до Нового года осталось немного потерпеть, так что все будет.
2: Спасибо.
1: Не, ну давай пораньше как-нибудь что-то организуем.
4: Ну, сейчас люди подумают, что мы один раз год едим просто, понимаешь?
1: Давай, Вань, скажи, у тебя какая есть необычная пищевая зависимость?
3: Самое необычное для меня и вот всех моих друзей удивляет, это, конечно же, арбуз с белым хлебом почему-то. Хотя это так нормально.
1: Это очень традиционно.
3: Вообще,
1: нормально.
3: Это традиционно и обычно, но когда я, вот, допустим, на даче, да, выношу к столу арбуз, еще выношу хлеб, на меня так, чего?
1: Да. Ну, как, арбуз, а соленые арбузы?
3: Это очень классно.
1: Соленые арбузы как-то?
3: Вот ты знаешь, нет, соленые арбузы мне не очень как-то заходят. Я все-таки считаю, что арбуз должен быть арбузом. Вот это соленое, моченое, варенье из арбузных корок, это, пожалуйста, вот не сюда.
4: Ну, это не то точно, да.
2: Понятно. То есть, получается, ты берешь кусок арбуза и кладешь на белый хлеб? И кладешь на хлеб?
3: Нет, не все не так. Не так, получи. И вынимаю мякоть из арбуза. Вот так. Ложкой прям мякоть вынимаешь в тарелку. А. Отрезаешь хрустящую корочку от буханки белого хлеба, чтобы прям хруст стоял. И вот, значит, кусаешь хлеб и ложку арбуза в рот. Вот.
4: Не, на самом деле, это очень хороший рецепт, потому что вот как раз в данном случае белый хлеб, да, он позволяет ночью спать спокойно.
2: Да.
1: Понимаете? Он впитывается.
4: Он сдерживает.
1: Губка действует.
4: Да,
1: у меня, кстати, Вань, в семье вот тоже все с хлебом. Я не понимаю этого. Все, ну как? Арбуз? Арбуз это же почти напиток.
3: А вот, допустим, кто-то ест пельмени с хлебом. Я не понимаю.
4: Я ем
3: вот
4: пельмени с хлебом, это нормально, это вкусненько.
3: Хлеб с хлебом.
4: Хлеб с хлебом, макароны, да, я и макароны с хлебом.
2: Кошмар. Я ем один раз в день хлеб, один кусочек.
4: Так ты-то ешь хлеб с хлебом, это разные вещи, Полина. Ты что?
2: Все понятно, Вань, с тобой.
4: Все с тобой понятно.
2: Мы теперь будем знать, чем тебя соблазнить.
3: Пошел к тебе по завтраку арбузом с хлебом.
4: Да, спасибо тебе огромное за то, что мы будем есть оливье раз в год. Дай тебе Бог, Вань. Спасибо.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню.

0: кстати, вот по поводу странных пищевых привычек. Заходишь иногда в чей-нибудь подъезд или в парадное, и там у всех такие странные пищевые привычки. Вот по запаху ощущаешь то, что готовит сейчас. У кого-то копыта варится там, скорее всего, судя по запаху.
1: А некоторые прямо и в подъезде готовят.
2: Ты с кем и где живешь?
0: Я нет, но я говорю, что заходишь иногда куда-нибудь.
1: Ну, копыта на Хэллоуин, я тебе хочу сказать, это, по-моему, нормальная тема.
0: С тыковкой.
2: Да. Я, конечно, понимаю, что это очень много коллагена, это полезно, но как-то звучит не очень.
0: А кто-то, кстати, вот недавно я видел в интернетах, женщина выставила, говорит, у ребенка день рождения, вот в садик решила соригинальничать, приготовить невероятное блюдо.
1: Холодец.
0: Свиные пяточки. И там, значит, выставила фотку кастрюли, и там вот эти носики, курносики сопят.
1: Да, и нормально. Едят, не хрюкают, все хорошо.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: В Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
3: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей. 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо поднывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
13: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. ОГРН. 111-774-668-98-40. 0+.
14: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Никогда не произносите «У меня нет на это денег». Это не солидно. Говорите «Это не предусмотрено в моем бюджете». Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
19: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица...

0: Так, почему?
1: Радио представляют с утра Дима, Антон и Полина.
0: Почему, вот никто не можно... почему никто не написал про лягушек, про улиток, я не знаю, вот эти пищевые.
2: Да, мы перестали вещать в Таиланде, что случилось?
3: Не, я люблю улиток.
2: Да?
3: Да.
0: Я ел жареных тараканов.
3: О, вот это нет. Mm-hmm. Креветки, это классно, это не странная пищевая зависимость.
4: Хрустят тараканчики, любишь,
0: хрустят,
4: да?
0: Хрустят, они суховатые для меня, нет, да. Не люблю.
4: Вот ты кепчуком?
0: Не понравилось мне.
2: Ну как хрустят? Мазиком. Они сначала аплодируют ему в голове, стоя за все его вкусовые пристрастия, а потом хрустят, все нормально. Напомните мне, пожалуйста, перцы, чтобы я с вами не ужинал больше, ладно?

0: Реклама.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
3: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
4: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
5: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. БСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Закат!

0: 20% на первый заказ. Подробности на сайте megachilipizza.ru. Акция бессрочна.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
2: Чтобы вычислить в коллективе лидера, посмотрите, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Что слушает страна?

0: Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правкомиссия одобрила законопроект, который меняет правила использования иностранных водительских прав в стране. Теперь граждане России, получившие права за рубежом, смогут законно водить по ним автомобиль на родине, если суммарно проводят в стране не более 183 дней в течение любого года. Все дни фактических въездов будут складываться. И к другим темам. Российскому рынку недвижимости потребуется около 2 лет на преодоление ценового перекоса, возникшего из-за массовой льготной ипотеки, пишет «Известия» со ссылкой на аналитиков. По прогнозу экономистов, к концу 2028 года соотношение зарплат граждан к стоимости квадратного метра вернется к здоровому балансу 2019 года. По мнению экспертов, отмена ипотечного допинга запустила на рынке терапевтический процесс. Власти Таиланда намерены ввести для иностранных туристов специальный сбор в размере 450 бат, это около 1100 рублей с человека. В первом квартале 2027 года нововведение затронет иностранцев, прибывающих в страну самолетом. Взимание платы с иностранцев, езжающих через сухопутную границу или морские пункты пропуска, предполагается отложить примерно на год после запуска системы для авиапассажиров. Осенние каникулы у российских школьников в 2026-2027 учебном году будут самыми длинными за последние 10 лет и составят 12 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации Минпросвещения. В прошлом году осенние каникулы у школьников продлились 11 дней с 25 октября по 4 ноября. Предыдущие 9 лет осенью школьники отдыхали 9 или 10 дней. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Как известно, человека формирует не только среда, но и другие дни недели. Но именно она, маленькая пятница, дарит нам оптимизм, потому что большее пути пройдено, вершина горы покорена, теперь мы катимся по наклонной прямиком в субботу. Короче, среда действительно нас формирует, воодушевляет и радует. Ну, а русское радио здесь для того, чтобы вы эту радость не растеряли, а даже приумножили. Стараться для этого буду я, Тимур Бодров. Всем привет. И ваши любимые артисты. Моя Мишель, Андрей Губин, Мари Краймбрери, Нюша и тот, кого мы уже слышим, Дима Билан.

0: Полгода плохая погода, зато хоть какая-то стабильность. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Про свой возраст могу сказать, что принца на белом коне уже не жду. Но к цокоту копыт прислушиваюсь.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
4: Русское радио.

0: Александр Шоу и возвышенные певучие рифмы. Настоящая, манящая, изящная. В общем, все, как мы любим в конфетно-букетном периоде. Но он, как известно, длиться вечно не может, ну и не должен. Вот, и проза жизни, конечно, рано или поздно настигнет. А там уже и борщ варящий, огурчиком соленым хрустящий, и после трудового дня сладко сопящее, но все такая же любимая и настоящая.
1: Русское радио.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

себе, не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.

0: приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте А7-дефис-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Раньше, сравнивая свою зарплату и цены на путевки, я понимал, что еще не устал. Теперь, видя ценники на продукты, понимаю, что еще и не голоден. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Нет, но если вы все-таки собираетесь на свидание, на Луну Малиновую, то помните, это не банальный поход в ресторан. Романтика будет происходить в условиях экстремального вакуума и дефицит гравитации. Но даже не это самое страшное, потому что лунная мода беспощадна. Температуры там колеблются от плюс 120 на солнце до минус 170 в тени. И самое главное, как целоваться в скафандре. Может быть, все-таки в ресторан? Ну или хотя бы в планетарий?

0: Тебя всегда звучит как идеальный первый пункт брачного контракта, да? Как там? В любви и здравии, в богатстве и бедности, болезни и радости, а еще в сытости и на диете, и в ремонте, и в ипотеке. Я, Тимур Бодров, от себя желаю, чтобы ваши чувства были крепче любого брачного договора, а романтика не угасала ни в серые будни, ни в праздники. Мы, Русское радио, праздник, который всегда с вами, праздник музыкальный, в том числе музыки новой.
1: Новая песня на русском.
2: А ты люби, я люби, всем сердцем так не смог меня.
3: Всем привет, я Татьяна Буланова.
4: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
3: «Вселенная»
2: на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: провайдеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
7: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Сегодня относительно вчера – это завтра. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: радость моя.
1: Как советуют мудрые люди, нужно беречь своего внутреннего ребенка, а вместе с ним и режим юности. Ну, врубать музыку посреди ночи, гулять до рассвета и шуметь под окнами, наверное, уже не стоит. Мы все-таки парни, девчата взрослые. А вот уметь радоваться мелочам, собираться легко, без повода, это умение точно не нужно терять во взрослой жизни и в предстоящих выходных. Да, группа «Добро» только что на русском.
2: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
3: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Космонавт в открытом космосе как ни пытался, не смог послать воздушный поцелуй.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: новая песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект о досрочном запуске механизма банкротного оздоровления бизнеса. Депутаты предложили перенести начало работы новых правил на 1 января 2027 года вместо ранее утвержденного июля следующего года. Досудебное восстановление бизнеса позволяет спасти компании без официального объявления их банкротами. В стране растет число судебных исков от пациентов с редкими заболеваниями, добивающихся доступа к необходимому лечению, пишет «Коммерсант». Если в 2024 году было рассмотрено 127 таких исков, то в 2025 их было уже 288. Основные ответчики – региональные Минздравы, отказывающие в такой терапии из-за дефицита местных бюджетов. Эксперты призывают усовершенствовать федеральные субсидии. Депутаты предлагают ввести государственные надбавки за работу в одном месте. Так, россиян, проработавших на одном месте от 7 до 10 лет, следует поощрять надбавками от 30 до 50% от оклада, считают авторы инициативы. Предприятия и компании заинтересованы в том, чтобы поддерживать стабильное пребывание работника в трудовом коллективе. Мера помогла бы сохранению ценных трудовых кадров. Китайские исследователи выяснили, что хореография действует как комплексная терапия, одновременно активизирующая центральную нервную систему и головной мозг. Регулярные занятия танцами помогают пожилым людям замедлить развитие деменции, а детям и подросткам преодолеть социальную тревожность и неуверенность в себе. Кроме того, сочетание движения и общения запускает в организме активный синтез гормонов радости. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском.

0: Бомбина. Чао, кстати, это не только пока, до свидания, но это еще и привет на итальянском. Так вот, мы приветствуем тех, кто слушает любимую русскую музыку и в других странах. Да, в столе заказов регулярно пишут нам слушатели из самых разных точек планеты. В общем, всем бонжур, салам, халло. Вот. Ну и в нашей большой стране пожелание доброго дня, доброго вечера. Если что, в Петропавловске-Камчатском сейчас 9 час вечера. Где бы вы ни были, русское радио объединяет искренностью, душевным теплом и приятными мелодиями. Приветствую вас, друзья, я Тимур Бодров. Вперед из песни.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Одна из самых солнечных песен на русском. Такой заряд тепла, безмятежности, легкости. И это удивительно, как солнце вообще делает жизнь лучше, да? Мгновенно запускает гормон счастья. Вот сегодня, например, да, после пасмурных дождливых дней солнышко вышло и стало так хорошо. И, к счастью, Небесная канцелярия на этой неделе намерена нас порадовать. В пятницу вообще обещают роскошные плюс 17. Правда, немного с дождиком, ну, может быть, он передумает капать. В общем, верим в лучшее, слушаем любимую музыку на русском радио. Слушаем Владимира Преснякова, Анивар и Юлию Михальчик.
1: Русское радио.

Русское радио. Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как мы с тобой. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.

0: однокурснику. Уже скучаю.
1: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
2: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика. Рекламная служба русского радио 57977.

Одна из самых искренних, нежных и душевных исполнительниц – это Анивар на русском. Очень нравятся мне ее песни, тексты, в которых нет фальши. И вот только что история «Высоко» о чистой и вдохновляющей любви. По-моему, идеальный антистресс музыкальный, оставляющий такое приятное послевкусие. Ну и вообще, пусть у нас с вами сегодня будет поменьше стресса, пусть задачи решаются легко, без суеты, а мы, Русское радио, вас всегда порадуем, сердце согреем и немного взбодримся. Дискотека «Авария» это нам устроит. Русское.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя?

0: русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Друзья, вот скажите, ради чего, может быть, и кого, вы путешествуете по России? Передо мной просто результаты свежего опроса, хочу сравнить. Ну, поехали. Каждый пятый, как выяснилось, делает это ради природы. Годом ранее такой ответ дали 14% респондентов, в этом уже 20%. Ценим окружающий мир, да еще как. Доля поездок по природным направлениям в общем объеме путешествий по нашей большой стране выросла с 7 до 9%. Наиболее же распространенной целью остается отдых и расслабление. Его назвали половина путешественников. Еще 40% колесят по Россиюшке, чтобы навестить родственников и друзей. Тоже дело хорошее. А на деловые поездки приходится всего 9%. Но давайте вернемся к растущему природному туризму. Эксперты объясняют, что популярнее он становится на фоне расширения спроса на активные путешествия. Так, например, сравнительно недавно, кажется, в августе, мы выяснили, что на Дальний Восток, Кавказ, Карелию, Байкал и Алтай приходится около 20% бронирования отелей и апартаментов на сентябрь-октябрь. А прошедшей зимой, ну, та, что в начале года была, был отмечен небывалый интерес к Мурманской области, Карелии, тому же Байкалу. Кстати, подтягивается и еще одна, все еще новая цель – это гастрономические впечатления. В 2026-м 6% путешественников отправлялись в поездки по России именно ради еды и местной кухни. Это против 3% годом ранее, ровно в 2 раза больше. Такие дела, такая страна, такие каникулы. Русские.
0: Русское радио.

0: Вот он, Мод, один из главных королей дуэтов поп-сцены нашей. Помимо песни совместной «Зиверт», на ум приходят дуэты с Григорием Лепсом, Бьянкой, Ани Лорак. Кого я еще забыл? А, Джонни, есть песня с Джонни. Как все это характеризует Мота? Ну, он умеет дружить, и с ним бы я в разведку пошел. Ну, или хотя бы устроил вечеринку. Тем более, сегодня маленькая пятница, и пора уже планировать мероприятие для пятницы большой, настоящий. Планы на выходные. Может быть, нам в Вологду сгонять?
1: Новая песня на русском.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А здесь можно я немножко подушню?
3: А подушни, ну, давай,
2: вот смотрите, подушни. Человек с чувством юмора — это остроумный человек. От слова острый ум. Да. Острый значит быстрый. Это да. Значит человек, который очень быстро соображает.
3: Вот. И в связи с этим дебильная шутка. Когда ко мне подходит в аэропорту и говорит: колющая, режущая, я говорю: мой острый ум.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны — «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
14: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает.
17: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
18: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
19: Ладно, я спать. Мне завтра рано на будильник смотреть с недовольным лицом. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну, понятное дело, Дмитрий Колдун певец, и поэтому любимую называет «Музыка моя». Мне вот интересно, как бы своих женщин называли мужчины других профессий. Например, у электрика «Искра моя». Ну, или «Сальдо положительное» у бухгалтера. Или «Причины моей тахикардии» у кардиолога. Вот, ну такая легкая тахикардия в пределах нормы. И, конечно, каждый из вас для меня, для ведущего русского радио, это главный хит сердца. Да, сердца и уши ваши радуем. Прямо сейчас шедевром от группы «Руки вверх».
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама. В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Самое правильное питание – это есть в гостях.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Подключение к электросетям стало доступно полностью через госуслуги, сообщает РИА Новости. Теперь заявители могут подать документы через портал и отслеживать основные этапы рассмотрения заявки. Электронную процедуру технологического присоединения внедрила Минцифра. И к другим темам. В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку отечественного автомобиля. По мнению авторов инициативы, мера способна помочь семьям и российскому автопрому. Так, семьи должны иметь возможность тратить материнский капитал на покупку машины стоимостью до 2 миллионов рублей. Кроме того, депутаты предлагают запустить программу «Автомобилем многодетным» с оформлением автокредита по льготной ставке. Жители нескольких регионов столкнулись с перебоями в подаче отопления после начала отопительного сезона, пишет «Известия». Проблемы зафиксированы в частности в Челябинской и Пермской областях, Нижнем Новгороде, Омске и Красноярском крае. Чаще всего сбои происходят из-за проблем во внутренних системах домов, отмечают эксперты. Так, в Горнозаводске Пермского края власти сообщили о запуске всех котельных, однако заполнение внутридомовых систем продолжается поэтапно. В предстоящие выходные средняя температура воздуха в столичном регионе превысит норму на 3 градуса, сообщают синоптики. В Москве ожидается переменная облачность с небольшим дождем. В субботу днем температура составит плюс 9-14 градусов. В воскресенье прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Дневная температура от плюс 10 до плюс 15. Сегодня в столице от плюс 14 до плюс 16 градусов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. Тимур Бодров. На русском радио.
2: Я вот о чем подумал. Молчание и улыбка – это два мощных оружия. Улыбка – это такой способ решить многие проблемы. А вот молчание помогает их избежать. Но молчать мне не положено по инструкции, поэтому здравствуйте, друзья. Вы слушаете русское радио. Не молчу, улыбаюсь. Вам сейчас я, Тимур Бодров. И вы тоже улыбайтесь, потому что улыбка – самый простой способ выглядеть лучше.

0: Всякий раз, когда слышу эту песню, так и хочется подпеть нюшку.
1: Реклама.
2: Запускаю режим «Живу у моря».
3: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
2: Система успешно запущена.
3: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
4: Когда я успел набрать лишние 10 лет?
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: У меня в аквариуме есть золотая рыбка. И когда я загадываю три желания, она их отгадывает. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Но если отойти от королевских образов, быть ближе к реальности, то песня эта, судя по всему, должна называться не Луиза, а Валентина. Валентина, ну потому что сам Филипп Бедросович говорил неоднократно, посвящена она мисс Россия Валентине Алексеевой. Ну а Луиза — это так, поэтическая вуаль. Но все же не важно, как звучит ваше прекрасное имя, будь вы Анна, Виктория, Елена, Мария, Ольга. Для нас каждая из вас является главным источником вдохновения, ну... А мы, Русское радио, в любви признаемся через музыку. В этом часе устами Дмитрия Маликова, Хабиба, Вячеслава Макарова и гостей из будущего.
1: Русское радио.

0: Мы, мужчины, такие, можем месяцами не замечать, что тюбик с пастой не закрыт, носки по всей квартире. Но стоит любимой начать собирать чемодан, тут же просыпается великий поэт. За примером ходить далеко не нужно. Вот Вячеслав Макаров и «Дай мне еще один шанс». Конечно, парня хочется поддержать. Надеюсь, та, к которой он обращается, простит его, сменит гнев на милость. Ну, в конце концов, кто из нас не косячил? Ну и ты, Слава, напиши, пожалуйста, песню «Продолжение». Уж очень интересно, чем там у вас все закончилось.
1: Русское радио.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
2: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на «Авито Авто». Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это «Авито Авто».
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. «Авито» не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. А вот Т-банк.
13: Слышали? Как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
14: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
15: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
16: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
17: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйте со специалистом.
18: ОККО представляет.
19: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
18: Главный сериал года «ВОККО».
3: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
18: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «ВОККО». 18+.
4: Экскурсовод в музее рассказывал про картину 30 минут. По-моему, сам художник столько не думал, пока ее рисовал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
8: Ой, как

0: добрая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов, и вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
1: Зачем?

0: раньше меня.
1: Новой музыкой радуем. Только что свежая работа Дмитрия Маликова, светлая, поддерживающая история о том, как важно сохранять человечность, доброту, искренность. «Добрая душа» называется песня. И в связи с ней, думаю, и нам с вами нужно делать доброе дело. Доброе, важное – поддержать новинку Дмитрия Маликова в хит-параде Русского радио «Золотой граммофон». Все это на сайте делается нашим rusradio.ru.

0: Реклама.
1: Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
4: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
3: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-00-75-75.
4: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
3: Город мира. Там, где всегда тепло.
5: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
6: Почему у меня на моей свадьбе такой усталый вид? Да я 15 лет боролась за это место!
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Загрязнение акватории Черного моря после возгорания танкера у побережья Сочи не зафиксировано, сообщили в Росприроднадзоре. Ведомстве уточнили, что специалисты продолжают контролировать состояние моря и прибрежной территории после происшествия с судном, которое подверглось атаке без экипажных катеров. Мощный пожар на судне в акватории Черного моря произошел накануне. И к другим темам. Средний размер страховой премии по ОСАГО в этом году вырос на 8% по сравнению с прошлым годом, а средний размер страховой выплаты примерно на 10%, сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков. Рост премии наблюдается на фоне того, что страховщикам становится сложнее удерживать выплаты. Введение туристического сбора в Таиланде не должно существенно повлиять на спрос россиян на отдых в стране, сообщили в Ассоциации туроператоров России. В АТОР считают, что предполагаемый платеж в размере около 1200 рублей с человека не окажет серьезного влияния на продажи туров. В организации отметили, что эта сумма небольшая по сравнению с расходами на перелеты и весь отдых. Кроме того, туристические сборы уже взимаются в некоторых популярных у путешественников странах и обычно не вызывают негативной реакции. 9 октября Землю накроют магнитные бури слабого и среднего уровня, заявили в Центре погоды ФОБОС. По словам специалистов, солнечная активность начала расти в начале недели. Возмущение геомагнитного поля продлятся около 2 суток, а в пятницу возможно формирование магнитных бурь слабого и среднего уровня G1 и G2. Вероятность магнитных бурь составляет около 80%. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: когда-то в нашей стране имя Сергей пользовалось повышенным спросом. Мало того, было самым популярным. Ну, примерно в те времена, когда как раз Сергей Жуков появился на свет. Сейчас фавориты другие. Первенство в России, если верить рейтингам, удерживает имя Михаил. Имена старославянские также пользуются популярностью большой. Платон, Савва, Лука. Если вы поклонник руки вверх Сергея Жукова, то можете, конечно, вернуть имя Сергея на первые строчки рейтинга. Если, конечно, вы девочку не ждете. Меня зовут Тимур Бодров. Вы слушаете Русского радио. Всем доброго дня.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: 20% на первый заказ. Подробности на сайте megachelebitsa.ru. Акция бессрочна.
1: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
2: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. БСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: У физрука было 4 сына. Первый, второй.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
7: Если хочешь танцевать.

0: Мир, в котором я живу, называется мечтой. Ну а вы, друзья, о чем мечтаете? Признавайтесь, о жизни без будильников и пробок? Или чтобы в телефоне вместо рабочих чатов всплывали сообщения «Вам начислен перевод»? Или, как я, о гастрономической справедливости, чтобы можно было на ночь съесть бургер сочный, эклерчиком закусить и проснуться с идеальной фигурой. Да, мечты мои, мечты. Но ничего, зато главная наша с вами мечта сбылась. Мы нашли вечный источник любимой музыки и хорошего настроения. «Русское радио» называется.
1: «Русское радио».

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
0: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
0: Банкротство влечет негативно.

0: бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «Асим-агент» и ООО «Асим». Подробные условия на сайте asim-agent.ru. Рекламодатель ООО «Асим». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

хорошо, что на даче делать нечего. Это же хорошо, что на даче уже делать нечего. Русское радио.

0: Да, интересная все-таки получается история. Она влюблена, трясет ее от родного мужчины. Она верна, но при этом все равно одна стоит на вершине. Как это понимать, спрашивается? Ну, возможно, и никак не понимать. Просто нужно чувствовать сердцем. Просто любимый ушел в гараж на 2 часа. Она сидит у окна, перебирает фотки совместные и чувствует себя самой одинокой птицей в Поднебесье. Ну, что тут скажешь? Любовь.
1: Тимур Бодров на русском радио.

быть, к лучшему, что он отказал ей в танце. Все-таки не каждый может соответствовать королеве, тем более, если она по гороскопу дева. Да, безупречная, требовательная, внимательная к деталям. Вот. А далее, друзья, у нас девушка-телец. Девушка-телец в делах любви великий спец. Догадались, о ком идет речь? Если что, подсказка уже в эфире. Это она, Таня Ткачук из «Моя Мишель». 2 мая родилась.

0: слушает страна.
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Любимая.
1: Мой бой, ты не мой парень, ты не моя пара. Пожарами только остатки пары.
0: Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
3: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан – один препарат, множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon» в колесо.ру. Купите комплект зимних шин «Icon» в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. Сайкон Тайерс и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
16: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
17: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
18: Вы владелец бизнеса.
19: А значит, работаете за...
20: Троих.
21: Четверых.
22: Пятерых не хотите?
23: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
24: Держать слово у меня плохо получается. Постоянно роняю. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском. Давай на самый верх
1: пойдем встречать рассвет. Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: На самый верх зовут нас девушки Зиверт и Эвер, а я зову вас вперед в наше светлое музыкальное будущее на русском. А там, между прочим, не только елка, там еще и стол заказов. В следующем части стартует целый час для ваших признаний, приветов, добрых слов и, конечно, поздравлений. Поздравляйте с завершением проекта, покупкой новой машины или днем рождения. Отправить послание можно будет буквально через несколько мгновений. Вот только пост для стола заказов в мессенджере Макс опубликую. Ждем.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Кладовая в подарок. Солнце включено. Море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООС «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
3: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
2: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-300-75-75.
3: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
2: Город мира. Там, где всегда тепло.
4: Настоящая жизнь не в фотопленке, а в недавно удаленных.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
6: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране предложили создать единую систему скидок для пожилых граждан, которая будет распространяться на продукты питания, лекарственные препараты и бытовые услуги. В основе инициативы лежит проект дисконтной карты «Северная забота», который был запущен в прошлом году при поддержке Совета ветеранов Архангельска. Депутаты предлагают расширить проект по всей стране. С 1 марта 2027 года изменятся правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений, следует из постановления правительства. Во время сдачи теоретического экзамена автоматизированная система должна будет фотографировать кандидата. Кроме того, сдающему не потребуется предоставлять медицинское заключение, если сведения о нем уже есть в единой электронной базе. Москвичей и гостей столицы приглашают провести вечер в театре имени Гоголя, где классические произведения превращаются в живые актуальные истории. Здесь можно посмотреть спектакль по роману Достоевского «Преступление и наказание», действие в котором разворачивается как следственный эксперимент. Также зрители могут посетить постановку «Портрет Дориана Грея» по мистическому сюжету Оскара Уайльда. Или оценить новое прочтение романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Билеты на все спектакли доступны в сервисе «Мосбилет». Каждый третий россиянин в первую очередь мечтает о безопасности, здоровье близких и спокойной жизни, следует из опроса в ЦИОМ. Материальные цели назвали 20% респондентов, семейное счастье – 8%. Среди молодежи чаще встречаются мечты о карьере, собственном бизнесе и финансовом успехе. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Когда заложен нос и болит голова, диагноз поставят за один визит. Комплексная диагностика синусита со скидкой 20% у лор-врачей ФНКЦ ФМБА на Ореховом.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Итак, друзья, ближайший час на русском радио принадлежит вам, вашим близким, вашим эмоциям. И давайте никакой суеты, никаких забот, только чистая радость, бесконечные приветы и самые душевные поздравления. Это «Стол заказов», это я, Тимур Бодров. Всем привет. Не забывайте про наши координаты во всех мессенджерах. Плюс 7 916 003 105,7. Но давайте сегодня с поздравлений начну я, потому что сегодня, 7 октября, поздравление с днем рождения принимает президент России Владимир Владимирович Путин. Вместе с миллионами жителей нашей страны мы, Русское радио, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Ваша мудрость, решительность, преданность Родине служат примером для всех нас. Под вашим руководством Россия укрепляется, развивается, сохраняя традиции и ценности. И в этот день знаменательный желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов, счастья, благополучия и процветания вам, ну и всей нашей великой стране. Владимир Владимирович, с днем рождения!
0: «Стол заказов» на русском радио. Жизнь.

Лес остыл и листья сбросил. Зато видно все. Русское радио. И все будет хорошо.

0: Немало уже сообщений в столе заказов. Вот послание от Дарьи и девчонок фирмы LuxTex из Пинска. Они поздравляют Ирину Кушниревич с днем рождения. Желают, пусть жизнь будет щедрой на счастливые моменты, добрые встречи и яркие впечатления. Пусть все задуманное сбывается. Анастасия, привет, Русское радио. Хочу передать привет сестре Свете. Пусть настроение будет на высоте. Я рядом и всегда помогу. Анастасия Трофимова. Алена поздравляет с днем рождения самую красивую, прекрасную девушку ОГИБДД Курский, Гаяночку. Гаяна, желаю тебе здоровья, женского счастья. Станица Курская, Ставропольский край. Земфира передает пламенный привет своим коллегам из ресторана «Пробриош» в Нижневартовске. Анастасия приветствует Русское радио. Мы, Настя, тебя тоже приветствуем. И вместе с ней передаем привет и Татьяне, и Анжеле, коллегам Анастасии. Танюшка, привет, Русское радио. Хочу передать привет своей дочке Аннушке, самому лучшему другу Александру. Да, и Елена отправила послание. Добрый день, Тимур, передайте, пожалуйста, привет нашей хаврошечке Наталье Ивановне. Ау, выходи на работу. Девочки швейного цеха из города Мичуринска. Следующее послание от Ильи. Он, спасибо за пожелание хорошего эфира, передает привет Кириллу Списивцеву и желает ему хорошего дня, отличного настроения. Ну что, друзья, теперь жду ваше послание. Не забывайте наши координаты во всех мессенджерах. +7 916 003 105 7.
1: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: 70% людей наряжают елку только с той стороны, которую видно.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: А я, Тимур Бодров, попробую прочитать все ваши сообщения. Так их много. Так, пишет нам Евгения. Привет, любимое русское радио. Передайте, пожалуйста, привет Юльчику, Настеньке. Вас люблю, девчонки, ваша Женечка. Александр, добрый день, Тимур, русское радио. Поздравьте Виктора Ивановича Алексеева с днем рождения. Проживает в Санкт-Петербурге. Желаем ему крепкого здоровья и всех благ. Александр из Шебекино. Людмила поздравляет всех со средой и замечательной погодой. Спасибо. И приветы летят в Краснодар семье Емельяновых, моим любимым племянникам-двойняшкам. Соскучилась, приезжайте к нам в деревню. Также приветы Артуру и Надежде Медведевым, семье Клочок в Тимашевск, всем, кто знает нашу семью Гнипель. Татьяна поздравляет любимых, дорогих родителей Ларису Яковлевну и Ивана Михайловича с 42-й годовщиной свадьбы, перламутровой свадьбой. Пусть ваш союз сияет, как перламутр, а в сердце всегда живет весна и нежность. Будьте счастливы и улыбайтесь почаще, ваши дети Сергей и Татьяна. Сообщение от Марины. Весь наш дружный коллектив поздравляет Наташу Шестакову с днем рождения. Наташа, ты настоящее украшение нашей команды. Невероятная, яркая, добрая, отзывчивая. Пусть твоя жизнь будет наполнена счастливыми моментами, искренними улыбками и грандиозными успехами. Чтобы кошелек не знал пустоты, а сердце грусти.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: Это «Стол заказов» на русском радио. Это сообщение от Сергея. Сергей Бабак поздравляет супругу Жанну с годовщиной свадьбы. 30 лет вместе. С уважением, Сергей из Германии. Так, привет, Русское радио. Передавайте привет всем механизаторам СПК колхоза «Нива». У нас началась посевная. Всем здоровья и мирного неба. Игорь. Планово-экономический отдел филиала «Южный». Со средой вас. Пусть неделя будет четкой, как план, а результаты выше всех самых смелых прогнозов. Пусть в вашей жизни будет столько гармонии, сколько в идеальном балансе. Начальник, держись. Коллега Юля. Так, следующее сообщение от Любови. Здравствуйте, Русское радио. Передаю привет из Мордовии своей дочурке Аленке. Она сейчас слушает радио. Я тебя очень сильно люблю. Евгений, привет, Русское радио. Передаю привет коллегам из Орелстройиндустрии. Желаю отлично доработать этот день. Ирина поздравляет юную коллегу Дашеньку Кравченко с прекрасным 20-летием. Счастья, любви и позитива. Химфармконтракт. Любовь передает привет из города Кургана. И, соответственно, привет летит коллективу детского сада «Любознайка». Терпения вам, коллеги, и отличного настроения. Наталья сообщает, что у супруга Александра Владимировича день рождения. Поздравьте. Мы поздравляем и желаем ему здоровья, благополучия и всего наилучшего. Люблю, целую, Наталья. Ольга, мамочку Ирину Григорьевну Попову поздравляет с днем рождения. Здоровья желаем. Оставайся такой же молодой и энергичной. 43 года работы медсестрой в Новомарьевской США. Спортшколе? Мы тебя очень любим. Это самое главное. Вот в этом мы не ошиблись. Так, стол заказов, что мы летим вперед. Есть еще время успеть прочитать сообщение. С днем рождения поздравляем Надежду. Ольга Соснина. Желаем здоровья, успехов в работе и семейного счастья.
1: Стол заказов на русском радио.

0: подарков на русском радио.
1: Самый приятный момент – время подарков. Друзья, есть у меня два приглашения. Два приглашения на масштабное юбилейное шоу Виктора Дробыша. 18 октября в столице на одной сцене соберутся звезды российской поп-сцены, чтобы спеть лучшие хиты «Маэстро». И концерт этот вам ни в коем случае пропустить нельзя. А поэтому берите мобильные телефоны и постарайтесь первым дозвониться по нашему номеру 8-495-995-105-7. Постарайтесь первым дозвониться, и тогда два приглашения вашей удачи.
0: Время подарков на русском радио.

0: Время подарков на русском радио.
1: Время Ольги на русском радио. Ольга, приветствую вас. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день, Оля. Мы тут с Олей поболтали немного за эфиром. Сейчас, как это называется, на больничном листе, да, находится?
2: Да, Ольга.
1: Вот, как будто бы грустное время, без коллег, так тяжело, сложно, но решили мы компенсировать, ну, кто мы? Не знаю, Всевышний, наверное, решил, бог музыки, решил компенсировать этот грустный факт. И Ольга в эфире нашем. Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете в этой связи, то, что мы с вами сейчас? Я понимаю, что в забу дыхание сперло.
3: Оля!
1: Видите, справедливость торжествовала, восторжествовала. Что-то со связью случилось. Так, Ольга, ну, будем надеяться на то, что вы, несмотря на то, что потеряли линию телефонную с нами, но слышите эфир. И, Ольга, я вас поздравляю. Почему поздравляю? Потому что я дарю вам два приглашения на юбилейный концерт Виктора Дробыша, который состоится 18 октября. 60 лет маэстро исполняется. В эту честь на сцене появятся Григорий Лепс, Валерия, Елена Север, Стас Пьеха и многие другие любимые артисты. В этот вечер они будут на сцене. Вы, Ольга, будете в зале, уверен, будете подпевать и отлично время проведете. Ну что, Ольга, жалко, что не удалось вас поздравить лично так вот в эфире, но поздравляю, это теперь уже заочно. Уверен, вечер будет классным. А завтра, друзья, не пропустите в столе заказов «Время подарков» также.
0: «Время подарков» на русском радио.

0: и не смогу прочитать все сообщения, что вы отправили в стол заказов, но по-прежнему стараюсь. Ирина передает привет и поздравляет с днем рождения Надежду Плешкову. У нее сегодня очень красивый юбилей. Надя, будь всегда здоровой и самой счастливой. Ирина, Курск. Вась, привет, Русское радио. Привет моему брату Диме. Пусть не грустит на работе, ведь еще чуть-чуть и выходные. Вадим, супруг Вадим, передает привет супруге Наташе. Лапусечка, я тебя очень люблю, Енакиева. Максим передает привет Манюшеньке Савельевой из Орехово-Зуево. Это девушка лучик солнца. Максим, Москва. С фарфоровой свадьбой мы поздравляем. Точнее, поздравляет любимого супруга Тариха в городе Знаменске, Алиюша. Так, ну что, время поджимает. Алсу, добрый день, пожалуйста, передайте привет девчонкам из столовой «Печка». Хорошего дня и солнечного настроения. Как на улице погода сегодня? Спасибо за ваш труд. И что, Анна, здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моей коллеге Нварт Мареновой. Не грусти, все будет хорошо. А мы не грустим и всегда в отличном настроении. Вы еще не услышали его голос, но уже услышите, как он улыбается. Иван Соловьев подошел.
1: Привет, Тимур.
0: Приветствую тебя, Ваня.
1: У меня при слове «столовая» сразу, как, вот, знаешь, как у мыши из мультфильма. Усы такие, обожаю столовую.
0: А что вот, когда ты представляешь столовую, что там в меню? Пюрешка,
1: слушай,
0: с картошкой?
1: Пюрешка. С какой картошкой? Пюрешка с котлеткой.
0: Котлеткой, что ж такое?
1: Понимаешь, с подливой. И все такое вкусное, ароматное. Мясо по-французски. Оливьешка такая слегка заветренная.
0: Так, ты оставайся здесь, а я как раз-таки спущусь в ту самую столовую.
1: Приятного аппетита.
0: Спасибо тебе большое. Хорошего эфира, Ваня. Встречайте Ивана Соловьева. Если я какое-то сообщение не прочитал, он все сделает после 17.00. Хорошего дня. Слушайте Русское радио.
2: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
4: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. БСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Корпоратив. Либо на нем скучно, либо после него стыдно.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме призвали компенсировать 30% расходов на жилищно-коммунальные услуги для семей в первый год жизни ребенка. Рождение детей существенно перестраивает семейный бюджет, пояснили парламентарии. В первые месяцы родители несут расходы на необходимые товары и медицинское обслуживание, а доход семьи нередко временно сокращается, поскольку один из родителей в отпуске по уходу за ребенком. Максимальную стоимость приема и доставки заявлений на госуслуги через МФЦ и Почту России хотят установить на уровне 5000 рублей, следует из проекта постановления правительства. Плата взимается за прием и доставку заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, а также за доставку и вручение готовых документов заявителям. Мошенники представляются сотрудниками госучреждений и убеждают граждан установить якобы обновление для госуслуг и единой медицинской информационной системы, предупредили в Госдуме. На деле пользователю могут прислать вредоносный файл, который после установки дает злоумышленникам возможность получить доступ к данным и функциям устройства. Напомню, госсервисы не требуют устанавливать приложение через звонки и сообщения. Информация об обновлениях доступна в самом приложении. Продажи электромобилей и подключаемых гибридов в стране по итогам года могут вырасти вдвое и превысить 100 тысяч, сообщили в Автостате. За 9 месяцев на учет поставили более 11 тысяч чистых электромобилей и 59 тысяч подключаемых гибридов. При этом основной рост пришелся на последние 3 месяца. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.

Вот это по-нашему. Я сейчас, ребятки, про погоду, которая сегодня в Москве на один день. Завтра будет все по-другому. Солнечно, тепло, сухо, классно. Знаете, в такую погоду не хочется находиться на работе, сидеть в офисе. Хочется гулять, дышать воздухом, где-нибудь остановиться, на лавочке посидеть, кофе выпить или с кем-нибудь провести время поболтать. Но это я про вас говорю. Я-то нет, я-то здесь, я-то в студии, у микрофона, никуда не уйду. Буду радовать вас лучшей музыкой и зажигать, заряжать вас тоже шикарным настроением, вот таким, какое оно у меня сейчас. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я. Скоро DJ Smash, Мари Краймбрери и Иракли прямо сейчас здесь на русском. Принимайте. Принимайте.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Все, что не делается, я и не делаю.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: позвоните нам, позвоните на Русское радио. Ну вот, например, сегодня в вечернем шоу. Позвоните, расскажите свою историю на предложенную нами вам тему. Мы любим слышать ваши голоса, мы любим слушать то, что вы нам рассказываете. Вот сейчас ребята придут, Юлия Калинина, Саша Пряников, обсудим тему, выберем тему, которую сегодня будем с вами обсуждать. Будем ждать ваших и сообщений, и звонков, конечно же. Ну а пока, пока слушаем, наслаждаемся. Работу работаем, может быть, даже кто-то отдыхает где-то, кто-то в поездке куда-то, зачем-то, для чего-то. Главное, что мы, Русское радио, с вами. Впереди новинка от Умы Турман, Юлиана Караулова. Появится и «Руки вверх» прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Реклама на русском.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
9: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все.

Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-дефисагент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
5: На первом свидании девушка сказала, что любит спонтанность. Поэтому я спонтанно ушел и оставил ей счет за ужин. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая

0: за тебя к лицу.
1: Ну, очень хорошее предложение, только я немного скорректирую. Не сидите, танцуйте, ну или просто встаньте, походите. Давно ли вставали из своего рабочего места? Ой, ребятки, сидячий образ жизни, это не очень хорошо. Если даже за рулем едете и давно не останавливались, тоже нехорошо. Давайте-ка на тормоз, на обочину, немножечко походить, размяться, ну и, конечно же, от компьютера тоже немножко отойдите. Двигайтесь под музыку на русском радио. Меня зовут Иван Соловьев. Здоровый образ жизни — это наше все. Группа «Добро», группа «Винтаж» и Полина Гагарина. Таков ближайший музыкальный план. Хорошего дня.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
6: Люблю его так сильно.
8: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires и колесо.ру. Колесо.ру для уверенности на зимней дороге. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Инструмент, который чаще всего нужен при сборке мебели – это валерьянка! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

она от души. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Самая-самая классная, яркая, музыкальная. Я сейчас говорю про нашу 31-ю церемонию «Золотой граммофон». Состоится она уже совсем скоро, ребятки. 5 декабря. Но до этого у нас есть к вам предложение все-таки вершить музыкальную историю своими руками. В нашей официальной группе в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Что нужно сделать? Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года. Ну и все, собственно, влияйте на итоги. А среди всех участников, кто принял участие в голосовании, мы разыграем приглашение на «Золотой граммофон». Напомню, 5 декабря все это состоится. Меня зовут Иван Соловьев, а вы слушаете «Русское радио». Я желаю всем хорошего настроения, хорошей среды. Давайте еще один небольшой рывок, и все. И финал рабочего дня. Оставайтесь с нами в нашей компании.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения не видит угрозы из-за случая внебольничной пневмонии в Иркутске. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ситуация в Иркутской области, Иркутске и Шелихове спокойная. Более 90% контактных уже завершили медицинское наблюдение. Признаков инфекционного заболевания у них нет. Медики провели почти 5000 анализов и не обнаружили опасных патогенов. Проверки в институте также не выявили нарушений биологической безопасности. МВД утвердило новый регламент выдачи и замены российских паспортов. Об этом пишет парламентская газета. Теперь документ должны оформлять в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления, независимо от того, где человек его подал – через МФЦ, подразделение МВД или госуслуги. При подаче заявления онлайн его зарегистрируют в тот же день. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов и получении готового паспорта составит 15 минут. Сегодня в России отмечают День беременных. В Москве в рамках городских проектов «Спортивные выходные» и «Мой спортивный район» на 15 городских площадках для будущих мам регулярно проходят бесплатные занятия, в том числе по йоге и пилатесу. Тренировки помогают поддерживать мышечный тонус и сохранять активность женщины во время беременности. Чтобы принять в них участие, необходимо предварительно зарегистрироваться. Это можно сделать на официальном сайте проекта «Спортивные выходные» или в центрах «Мои документы». Все подробности на сайте mos.ru. Путешествия по России подешевели. Средняя стоимость пакетного тура в октябре снизилась примерно на 18% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Сейчас средний чек составляет около 71 тысячи рублей. При этом цены снизились и по ряду зарубежных направлений. Например, отдых во Вьетнаме подешевел на 11%, а в Таиланде на 7%. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Ну да, да, да. Белое платье у невесты, черный костюм у жениха, каравай, кто больше откусит, тут и глава, да, в новой семье. Что еще? Гадание, кто первым родится, мальчик или девочка. Угу. Первый танец, свадебный торт, продажа первого кусочка торта. В общем, делается все, чтобы из гостей вытянуть как можно больше денег. Это ведь неплохо. Такие вот свадебные традиции, которые не постареют никогда. Вы слушаете Русское радио. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели. Если кто-то сегодня вдруг сказал в ЗАГСе друг другу «да», мы вас поздравляем. Поздравляем, счастья, радости желаем. Пусть семья будет счастлива, дом будет полный чаши и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, давайте «Горько» и все это под музыку. Николай Басков и Таисия Повали, Стас Пьеха и Гузель Хасанов. Такой ближайший музыкальный план.

0: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
3: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. БСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
2: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сварила суп! Из чего, из чего? Из последних сил!
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио. Все будет хорошо.
7: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

ведь если понятен итог. Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство в личном кабинете.

0: «Диван да кухня». Вкусно на русском.
1: Это на новогодний стол. Но мы же с вами договорились, что раз в неделю я буду давать вам рецепты, которые разнообразят праздничные угощения. Сегодня салат, который идеально впишется в нашу новогоднюю майонезную пучину. Потому что он без майонеза, он яркий, красивый и очень вкусный, ребятки. Запоминайте. В миску помещаем микс листьев салата. Далее красная фасоль консервированная. Баночка маринованных шампиньонов, уже резанных. Следом корнишоны колечком, огурчики маринованные. Далее куриная грудка отварная и разобранная на волокна. И красный лучок полукольцами. Вот теперь дальше самое интересное – заправка. Смешиваем в одинаковых пропорциях соевый соус и кисло-сладкий соус чили. Добавляем щепотку прованских трав, заправляем салат, перемешиваем. Это еще не все. Растительное масло прогреваем до легкого дыма. И резко заправляем салат, чтобы все зашипело. Сразу перемешиваем, даем настояться, подаем к столу. Ребята, это просто огонь. Рецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Заходите в Макс, в поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видеорецепт. В комментариях, пожалуйста, напишите, что вот только что услышали в эфире Русского радио. Мне будет приятно, а вам приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: авторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Моя суперсила – это умение зайти на кухню за стаканом воды, а выйти с бутербродом, куском торта и пачкой чипсов. Рекламная служба русского радио 5779779.

Аж наступит стол заказов. Когда же он появится в эфире Русского радио? Да вот, ребятки, осталось совсем чуть-чуть. 14 минут буквально. Начинаем в 17.00. После выпуска новостей прямо сейчас заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Пост о том, что стол заказов начинает свою работу, вот-вот появится в ленте. В комментариях поздравляйте друг друга. Привет и передавайте. Желайте хорошего, бодрого настроения. Вот как у меня у Ивана Соловьева. Я буду стараться все сообщения выдать в эфир, насколько это получится, потому что, конечно же, большое количество со всей страны летят и летят. Это правильно. Хорошего всем наступающего вечера. Оставайтесь с нами в нашей компании.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Я на диете. Вот съел всего 2 эклера. А ведь мог бы 4.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
5: Русское радио.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Во всех регионах России стартовала ежегодная тренировка по гражданской обороне. Она завершится 9 октября. На первом этапе учений в готовность приведут органы управления, силы и объекты гражданской обороны, в том числе защитные сооружения и пункты выдачи средств индивидуальной защиты в регионах. На втором этапе будут отработаны задачи по защите населения и территорий. Будут ли в ходе тренировки включать сирены гражданской обороны, в МЧС не уточнили. Однако многие региональные управления отметили, что сирены проверят 9 октября. Послы стран ЕС одобрили 22-й пакет санкций против России. Он включает более 1600 физических и юридических лиц, сообщает Евроньюз. Согласование новых антироссийских ограничений, как отмечает портал, состоялось спустя несколько недель обсуждений и юридической проверки, которая была особенно интенсивной, учитывая огромное количество имен. Официальное утверждение санкционного пакета состоится в понедельник, 12 октября, когда министр иностранных дел встретится в Люксембурге. И к международным новостям. Нобелевскую премию по химии получил французский ученый Анри Каган и японский химик-органик Кенсо Суаи. В Нобелевском комитете сообщили, что награда присуждена за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе. Завтра будет объявлен лауреат по литературе. Накануне Нобелевскую премию по физике получил Фрэнсис Хальсон за вклад в работу обсерватории Ice Cube и открытие высокоэнергичных нейтрино. Французская астронавтка Софи Адено побила женский рекорд пребывания в космосе. Она покинула Международную космическую станцию, проведя в космосе 236 дней. Более того, ни один европеец ранее не находился за пределами Земли так долго. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «100 заказов». Привет и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вот это я тут сижу у микрофона и говорю вам алло, алло, алло, жду ваши приветы, жду ваши поздравления, жду ваши пожелания. Куда их, где их точнее оставить? В мессенджере Макс, заходите в наш канал Русское Радио. Пост опубликован, видимые фотографии за пультом в студии, видите, да? Вот в комментариях, пожалуйста, привет передавайте, поздравляйте, пишите, что хотите. Мы все принимаем. Привет, Иван, огромный привет коллективу передаю. Это Елена. Сегодня работаем вот таким большим составом, а вам спасибо за ваши вкусные рецепты на выходных. Обязательно попробую рецепт вашего нового салата. Да. Люблю вас, молодцы, пробуйте, все получится. Александра Шипилова поздравляет Саша, ты лучший дед. Привет, Русское Радио. Едем из Звенигорода, хорошо погуляли с семьей. Передаю привет маме Ален, детям Томе и Андрею, племяннику Максу. Люблю вас очень, ваша Маша. Из Подольска прилетело сообщение девчонкам отдела документооборота. Хорошего вечера от начальника Анны Чебуниной. Иван, привет от Аллочки из Сочи. Всем слушателям южный теплый морской привет. Жизнь прекрасна и музыкальна, сообщает с уважением и любовью Алла.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
2: Запускаю режим «Живу у моря».
3: Солнце включено, море включено, новая квартира включена, выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей, двухкомнатная, паркинг в подарок, однокомнатная, кладовая в подарок.
2: Система успешно запущена.
3: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море».
4: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные.
4: Невероятно вкусные.
5: Невероятно крупные.
4: Невероятно пикантные.
6: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет сыночку Никите Казакову. В город Омск улетает от мамы с папой. Мы тебя очень сильно любим. Привет бизнесмену Александру, передает Наталья из Калининграда. Спасибо за поддержку, благодарю за все. И Саше большой привет, который был сегодня в небе. Привет, русское радио из Омска. Юлия Калинина, большой привет. Диане привет. Шик, блеск, Омск обожает вас, от Людмилы. А Юлия Калинина, которая наша Юлия Калинина? Или это которая ваша? Привет, Иванна. Передай огромный привет в Белгород. Сынулику Глебке, я его люблю, я по нему скучаю. Мама Вика, город Северодвинск. Привет из Пскова от консультанта заснеженному Златоусту. Это Челябинская область. Вот так вот, ребятки, где-то уже зима вовсю наступает. С днем ангела, любимого человека дождя, поздравляет Наталья. Мне вот все время интересно, почему вы его называете человеком, человек дождя? Напишите. Вот, ну, правда, интересно. Привет из Знаменска. Фарфоровая свадьба. 20 лет. Поздравляю нас. Все будет хорошо. Главное, что мы есть друг у друга. Большой привет сыну Фархату. В Уфу улетает от папы и мамы Тарих и Алия. Тарих и Алия, мы вас поздравляем. Горько. Привет, Русское радио. Хочу передать привет всему Тамбову, всем жителям, особенно автосалону «Глобус», «Пробег» и всем работникам. Хочу пожелать терпения и отличных продаж от Сергея.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
3: Люблю его так сильно.
5: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ePIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770 на 15-56-68. Москва. Улица Тимирова, улон 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум и техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
11: ОККО представляет.
12: 3 недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника.
13: Простые военные учения.
11: Главный сериал года «ВОККО».
14: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Я про это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только «ВОККО». 18+.
16: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код.

Александра из Москвы в муках находится. Поругалась с дочкой Елизаветой Земляницыной. Передайте, пожалуйста, ей, что я ее очень люблю. И вообще мы обе неправы. Пусть она перезвонит мне, и мы обязательно помиримся. Спасибо большое. Знаете что, Александра, давайте мириться. Или она не отвечает, да? Ну ладно, значит, надо человеку немного времени прийти в себя. Подождите. Не парите горячку, как говорит мой папа всегда. Привет, одуванчику. Я по тебе безумно скучаю, твоя Екатерина. С годовщиной свадьбы поздравляем семью Ганичевых, Сергея и Анастасию из Заволжья. Ленурик поздравляет. Желает, Ленурик всегда получает друг от друга тепло, заботу, поддержку. Пусть дом ваш будет наполнен любовью. Берегите свою семью. Всех благ, я вас обожаю. Так и написано. Сегодня Всемирный день достойного труда, сообщает Ирина.

0: Это о любимой семье. Давид передает: люблю, обожаю. Привет, Русское радио. Хочу передать мощнейший привет коллективу парикмахерской «Лина». Девочкам Регине, Ксюше и Ларисе удачного рабочего дня. Иван, поздравь, пожалуйста, мамулю и папулю с годовщиной свадьбы, 38 лет. Крепкого здоровья. Это Ирина Смирнова поздравляет. Желает крепкого здоровья, взаимопонимания, любви. А также семью Аверинных поздравляю с годовщиной, 15 лет. Любите друг друга, и пусть ваш хрусталь никогда не разбивается. Привет всему Ульяновску, ваша Иришка.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: любимое русское радио, обожаю вас слушать. Поздравляю крестную Галину Васильевну Крестильникову с днем рождения. Счастья, здоровья, успехов, достатка. Деньги, чтобы липли. К ладошкам и к пяткам. Хорошее пожелание. Елена поздравила. Привет, Русское радио из солнечного Краснодара. Передаю любимому мужу Алексею большой привет в Москву. Очень скучаем и ждем его домой. Поздравляю дорогую, любимую подружку Светку с днем рождения. Света, ты классная, ты лучик света. Ты добрая, ты нежная, ты милая, ты самая лучшая подруга. Я тебя обожаю, поздравляю, желаю тебе счастья женского и всего хорошего. Твоя подруга Юлька. Привет, Русское радио, с днем рождения. Поздравляем Татьяну Александровну Бендину из Междуреченска. Замечательный педагог, учительница по музыке. Желаем счастья и здоровья Евгения из Томска. Привет сыну Игорю Гаджиеву в Красноярск от Евдокии. Привет Николаю, дорогой любимый муж и папа. Жаль, что ты далеко, исполняешь свой долг перед Родиной. Мы тебя очень любим и ждем. И огромный привет улетает в город Волгоград для всей бухгалтерии ОКЦ завода «Красный Октябрь». Девочки, сейчас трудятся, как пчелки, закрывают отчет и инвентаризацию. Слова-то какие страшные. Татьяна В. передала привет.
1: Новая песня на русском.
2: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
3: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Латвийское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов по 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: То, что я видел, будущее.
15: Фантастическая премьера.
14: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
16: Он перестал быть человеком.
14: Он угрожает уничтожить Землю.
17: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
18: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
19: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
20: Вы владелец бизнеса.
21: А значит, работаете за...
22: Троих.
21: Четверых.
22: Пятерых не хотите?
21: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
23: Довольно странная осень. Более точный прогноз синоптики сделать не решились. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: привет любимой женщине мамуле Раисе из Иваново. Я тебя очень сильно люблю. Твоя дочка Таня Маркова. Диана. Это вот уже сообщение, обращение от Аннушки своей дочке Диане. Делай уроки, пожалуйста. А мы пошли гулять с собакой. Я тебя люблю, твоя мама. Привет, Русское радио. Поздравляю братишку Константина Дворецкого из Волгограда. Люблю, целую. Сестра Наташа поздравила. Привет, крестной Оле. Поздравляю с прошедшим днем рождения. И удачно тебе посадить чеснок, желает Елена. Привет, Русское радио. Передаю привет дочке Полине, жене Наталье, теще Надежде Павловне. Все будет хорошо. Собираемся ужинать. От Андрея пришло сообщение. Привет родным. В город Енакиево улетает от Натали. Я вас очень сильно люблю. Привет дочке Лидочке. Она самая лучшая дочка в мире. Я еще на работе, а она вместе со мной ждет конца моей бесконечной смены. Зайка, ты просто герой. Я тебя люблю. Привет всему Екатеринбургу. Ой, а мне вчера из Екатеринбурга, представляете, прислали две коробки конфет рыжик. Это ж вкус детства. Русское радио. Хочу передать привет семье, мужу Дмитрию, дочке Маргарите и сыну Тимофею. Я вас очень сильно люблю, ваша Оксана. И давайте финал. Поздравляю своего младшего брата Егора, в скобочках Шнурка, с днем рождения, 19 лет. Братан, теперь ты официально на год ближе к тому возрасту, когда начнешь говорить, а вот в мое время. Но пока еще можно веселиться. Пусть все получится, а если не получится, пусть хотя бы будет весело. С днем рождения тебя, Шнурок, твой брат Артем. Молодцы, ребята, парни, вот так держи. Все, ребята, стол заказов я на этом закрываю. Следующий в эфире в 22.00. Не пропустите.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: Ну что, шнурки мои. Шнурок Саша, шнурок Юля. Привет.
2: Здорово. Почему это шнурки?
0: Ну не знаю, понравилось.
3: Здорово, ботинок.
2: Привязываю тебя крепко к рабочему месту.
0: Сдерживаете меня, вот. Привет, ребята, привет, привет.
3: Помолчу.
0: Помолчи.
3: Потому что я вам скажу, что даже молчание в эфире «Вечера на русском» стоит дороже, чем галдеж на каких-то других. Даже не могу вспомнить название этих шоу.
0: Молчание золото.
3: Согласись. Так, друзья, ладно, будем, будем. Все будем. Все. Не зря же вы сегодня с утра глаза продрали и приемники включили ближе к вечеру. Конечно, будем. Сегодня будем щупать, коллеги, тонкую грань.
2: Что?
3: Будем измерять температуру в ваших семейных гнездышках, уважаемые радиослушатели.
2: Ого.
3: Тема у нас такая. Как вы понимаете, как до вас доходит, что у вашей второй половины, у кого и первая половина, испортилось настроение? Вот этот, знаете, момент, когда воздух в квартире вдруг становится тяжелым, понимаете, как кисель. И главное, признавайтесь, в каких случаях и каким образом вы сами демонстрируете свое плохое настроение.
0: Чтоб, ну да.
3: Чтоб все вокруг поняли. Лев недоволен.
2: А как насчет львицы недоволен?
3: Львица сама не знает, чего хочет.
2: В общем, ребятки.
0: Итак, по какому признаку вы понимаете, что у вашей второй половинки плохое настроение? Мы ждем вашей истории. Заходите в мессенджер Макс, канал «Наше русское радио». Пост уже опубликован. В комментариях делитесь. «Вечер на русском» в 18.00 заступаем.

0: 20% на первый заказ. Подробности на сайте megachelebitsa.ru. Акция бессрочна.
1: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
2: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
5: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
4: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-00-75-75.
5: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
4: Город мира. Там, где всегда тепло.
6: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
1: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию в связи с сообщениями СМИ о втором случае пневмонии среди сотрудников Иркутского противочумного института. Об этом пишет Рейтер. Москва проинформировала ВОЗ по ситуации в Приангарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Организация не увидела угроз. Ранее Роспотребнадзор заявил, что ситуация стабильная. Медики провели почти 5000 анализов и не обнаружили опасных патогенов. Минздрав планирует создать национальное руководство по питанию. Оно должно появиться в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости. Документ будет рассчитан как на врачей, так и на обычных граждан. В нем планируют собрать научно обоснованные рекомендации по ежедневному рациону и выбору продуктов. В Минздраве рассчитывают, что новое руководство поможет сделать советы по питанию более понятными и едиными для разных групп населения. Букмекерские конторы могут лишиться возможности принимать ставки из заемных денег. То есть нельзя будет расплатиться кредиткой или взять микрозайм на эти цели. Также предлагается запретить размещать тотализаторские фирмы рядом с микрофинансовыми организациями. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть во втором чтении на ближайшем пленарном заседании Госдумы и принять до конца года. Аналогичные меры уже действуют в некоторых странах ЕАЭС. ВЦИОМ изучил заветные мечты россиян. Почти треть опрошенных в первую очередь мечтают о безопасности и базовом благополучии. К таким желаниям участники опроса относили здоровье близких, спокойную жизнь и мир. Каждый пятый говорил о материальном благополучии и самореализации, например, покупке жилья, путешествиях и достойной пенсии. О величии России мечтают только 2% россиян. Этот пункт занял последнее место. Вернусь буквально через час, а далее в эфире только хорошее настроение и наше шоу «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
4: Тема сегодня серьезная, друзья мои. Спустя рукава к обсуждению ее я лично подходить не рекомендую. По каким маркерам, как именно вы понимаете, что у вашей лучшей половины испортилось настроение? И главное, давайте признаемся честно, прежде всего, сами себе. В каких случаях вы сами нарочно демонстрируете свое плохое настроение и каким образом? Потому что мужчины и женщины же это делают по-разному.
5: Абсолютно по-разному. У женщины это может быть взгляд, просто взгляд, движение легкое, или не знаю, летящий стакан в тебя.
4: А вот еще есть женщины, которые как-то слишком громко начинают ставить чашку на стол.
5: Да-да-да, и размешивать это ложкой сахар.
4: Вот, и ты по звуку понимаешь, что чашка цела, а твоя личная жизнь уже нет. Или сопеть начинают.
6: Нет, сопят больше мужчины, кстати.
4: Серьезно? Нет, мужчины, как
6: женщины,
4: мне кажется...
6: Женщины в любом проявлении должны быть прекрасны.
5: Ой, мило как.
4: Да, ну сейчас мы эту милость подразбавим, друзья. Мужчина, мне кажется, он не плачет. Мужчина уходит в гараж или минут на 40 в туалет, понимаешь? И сидит там с таким видом, как будто он галактику спасает.
5: В общем, ребятки, давайте сегодня мы хотим услышать, по какому признаку вы понимаете, что у вашей второй половинки плохое настроение. Заходите в мессенджер Макс, Русское радио, наш канал. Жмите кнопку комментировать и пишите.
6: И звоните, конечно, 8495-995-105.7.
0: Вечер на русском.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Когнитивный диссонанс – это когда увидел людей, которые понимают значение этих слов.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.

0: и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: По каким признакам вы понимаете, что у вашей супруги или супруга, вашей второй половинки, отвратительное настроение? Вот сегодня это мы обсуждаем. Татьяна пишет. Моему, ну, мужу, соответственно, сразу все везде начинает мешать. И он ходит по квартире. И долго это будет тут лежать? И когда ты это уберешь? И сопит, сопит, сопит.
2: Я из этого делаю вывод, что, ну, как минимум двое мужчин в нашей стране совершенно одинаково реагируют на собственное плохое настроение, потому что мой муж делает ровно то же самое.
3: Трое.
2: А еще он всегда меня называет полным именем. Если он сказал «Юлия!» И, в общем, можешь мне налить чай?
1: Все, суши тапки.
2: Да, все. Альвина сообщает, мой муж перестает разговаривать или говорит, как будто каша во рту. Прикрывая рот рукой, голосом умирающего лебедя говорит, а я все понимаю, просто перестаю задавать вопросы, вообще перестаю контактировать. Часа через 3-4 отходит, и все норм. Главное, не трогать его в это время и взять на себя все капризы
1: вот
2: ребенка.
1: Очень мудро, да, что
2: да,
1: она замолкает и в сторонку отходит.
3: Да, вообще, те, кто придумал эту схему, это мужики. Это 4 часа покоя и тишины. Стоит только что-то промямлить, прикрывшись рукой, притворившись этим мертвым лебедем. А все, я тебе могу сказать, откуда такая реакция? Потому что, знаешь, сказать что-то надо, а сказать нечего. Ну, типа, жена приперла к стенке, типа, где деньги, Зин? Или почему не вынес мусор? И все, процессор завис, не знаю, что ответить. И такой, сказать поленился, не по-пацански, начинаешь. Вот, все. И все, 4 часа имитируешь кому, и в порядке все дела. Я поддерживаю, я за двумя руками.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
6: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает.
16: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
23: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
24: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
25: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
26: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
27: Александр Пряников. Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
28: Вечер на 5. Это наша игра. Совсем скоро состоится. Рассказываем правила, точнее напоминаем. Будет у нас к вам 5 вопросов подряд. Без остановки. Ваша задача без раздумий ориентироваться только на свою собственную интуицию. Молниеносно отвечать «да» или «нет». Не стоит задерживать время, чтобы подумать. Времени на это не будет.
0: Оно рано или поздно закончится, и все. Да, и не успеете. Но если на какие вопросы успеете ответить, то знайте, каждый правильный ответ приносит вам ровно 1000 рублей. Ошиблись, ничего, играем дальше. Главное, ну, выбить хотя бы один правильный ответ из 5, чтобы какие-нибудь деньги забрать. Ну, а те, у кого мозг работает быстрее, чем Юля тратит свою зарплату, заберут куш 5000 рублей, друзья мои.
1: 8495-995-105,7.
27: Вечер на русском.

0: русском радио. Вечер на пять.
1: А вечер на пять звонок из города, где волкам до сих пор уступает дорогу из уважения.
2: Это вечер на пять. Наша любимая с вами полюбившаяся миллионам слушателей игрушка. Очень простая. Правила такие элементарные, но так заряжает, так бодрит. Пять вопросов задаем молниеносно. От слушателя пять молниеносных ответов. Да или нет. За каждое правильное да и, или нет получается 1000 рублей. В общем, максимально можно выиграть 5000 рублей. А можно вообще ничего не выиграть.
1: Да, и кто посмотрим, сейчас попытает счастье. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Алло. Алло. Так, товарищ. Ага, есть еще раз. Представимся, пожалуйста, и город тоже обозначим. Ждем с нетерпением.
3: Это город Королев. Роза.
1: Роза из Королёв.
4: Роза, здравствуйте.
1: Королёвская Роза.
2: Роза. Роза, смотрите, у вас будет ровно 20 секунд, не больше. За это время вы должны успеть ответить на 5 наших вопросов. Будете отвечать правильно, за каждый правильно получаете 1000 рублей. За неправильный, соответственно, ничего не получаете, но вопросы продолжаются, даже если ответите неправильно день в середине. Ну, все вроде понятно и просто.
3: Все понятно, все понятно.
2: Ну что, если вы готовы, то давайте начинать. Поехали.
3: Поехали.
2: Буква Ё всегда была в русском алфавите?
3: Нет.
2: Ваниль — это орхидея?
3: Да.
2: Язык хамелеона длиннее его тела?
3: Да.
2: Радугу можно увидеть ночью?
3: Нет.
2: В классическом боулинге 12 кеглей? Ай.
3: Да.
1: Так.
2: Подводите, Александр, итоги.
1: Да, сейчас у меня все ходы записаны. Сейчас все все объясним, все расставим. Итак, Роза, слушайте внимательно. Первый вопрос. Буква Ё всегда была в русском алфавите. Вы сказали нет. Знали?
3: Нет. Да, я так думаю.
1: Да, и очень верно думаете. 1000 рублей зарабатываете прямо сейчас на глазах у изумленной публики. 29 ноября 1783 года родилась буква Ё. Идея заменить сочетание звуков на одну букву принадлежит директору Петербургской академии наук княгине Екатерине Дашковой. Второй вопрос. Ваниль — это орхидея, и вы посчитали, что да. Почему?
3: Да. Так мне почему-то так кажется.
1: Вы знаете, вам абсолютно верно показалось. Ваниль — это орхидея. У вас теперь становится 2000 рублей. Так что, мужики, когда женщинам дарите дорогую орхидею в горшке, помните, она пахнет булочкой с корицей только в ваших мечтах. Третий вопрос. Язык хамелеона длиннее его собственного тела. И вы ответили да. Откуда такая информация?
3: Тут думать было некогда.
1: Вы знаете, вот вы не... Вот вы не думали и заработали 3000 рублей на данный момент. Радугу можно увидеть в ночное время суток. Вы ответили нет.
3: Конечно.
1: Я бы тоже подумал, но в ночное время суток таки можно увидеть радугу. Это редкое явление, называется лунной радугой. Пятый вопрос. В классическом боулинге 12 кеглей, и вы сказали, что да, их там 12. Запутали мы вас, потому что кеглей в классическом боулинге 10. Итак, подводим итог. На данный момент вы буквально своей интуицией, реакцией и обаянием заработали 3000 рублей.
2: Аплодисменты!
3: Неплохо.
2: Роза, поздравляем от души. От души поздравляем. Ну, еще большой
3: спасибо,
2: бонус.
3: Спасибо.
2: Большой бонус от русского радио. Вы можете передать привет в прямом эфире.
3: Ой. Всем слушателям русского радио большой привет. Я постоянно вас слушаю и буду слушать и дальше.
2: Спасибо. Спасибо за игру. Вам хорошего вечера.
0: Вечер на пять. На русском радио. Новая песня на русском.
5: А ты люби ее, люби. Всем сердцем так не смог меня.
6: Всем привет. Я Татьяна Буланова.
7: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую...

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Сегодня обсуждаем, когда мужчины сопят от обиды, женщины смотрят со спецэффектами, а все вместе это называется «Как ваша вторая половина демонстрирует у нее плохое настроение?» Вне зависимости от пола.
2: Давай, читаем сообщение от Александра. Вот моя вторая половинка свое плохое настроение за 22 года совместной жизни ни разу не показывала. А вот я, она про себя пишет, я начинаю меньше говорить. И вот это уже для всех тревожный звоночек.
3: Но на самом деле, я когда сержусь, я начинаю больше говорить. Ну, и это разные, становится тоже очень тревожным звоночком.
1: То есть тебе надо найти просто вторую половину, которая говорит меньше, ты говоришь больше, и в принципе все.
3: Это довольно проблематично в моем случае, потому что супруг у меня, я помню, вам уже об этом рассказывал, он тоже радиоведущий. И, в общем, ты понимаешь, да, два сердитых радиоведущих. Есть лекарство от плохого настроения второй половинки, Татьяна делится. Надо громко разбить тарелку о пол, и все проходит. У парня начинается икота от неожиданности, и все, привыкания нет, не жалейте тарелок. Таня, рецепт просто 100%.
2: Отвратительный.
3: 100% замечательный.
2: Пожалейте посуду.
3: Подумай. Какая там посуда? Главное, семейное благополучие.
2: Ну, если у тебя фарфор 19 века, извините.
3: Ну, пусть... не знаю. Пусть он стоит где-нибудь в Эрмитаже.
1: Пусть посуда лучше страдает, чем ваши отношения. Надежда говорит, муж громко сопит, громко вслух, чтобы было очевидно, что он дуется. А я на него, в свою очередь, такой взгляд, что и сопеть, и вздыхать перестает. Как дети. Дальше она рефлексирует. Смешная игра, стиль такой вот, стиль у них такой смешной и собственно, игры. Ну, знаете, слушайте, я лично считаю, что в принципе, если во время конфликта молчать и выходить на улицу, то, во-первых, больше шагов нашагаешь, во-вторых, меньше ругаться будешь.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» и НН-760.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В «Гиперленте» есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
7: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770 на 15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
11: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
12: То, что я видел, будущее.
13: Фантастическая премьера.
12: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
14: Он перестал быть человеком.
12: Он угрожает уничтожить Землю.
13: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. «Полдень» на платформах «Кион» и «Окко». 18+.
15: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
17: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: По какому признаку вы понимаете, что у вашей второй половинки отвратительное настроение, сообщение одно лучше другого? Вот, добрый вечер, ребятки. У нас частный дом, это пишет Натали. Когда у моего супруга нет настроения, я это понимаю сразу же по его поведению. Что он делает? Он выходит из гаража на улицу, начинает что-то там ногами ковырять в дороге, отпинывать и произносит постоянно одну и ту же фразу. Ну, я эту фразу зачитывать не буду.
2: Спасибо.
3: А я думала, он идет дрова колоть или там огород.
1: Нет, знаешь, он такой ходит, нервной походкой, вот так туда-сюда, вот так вот, семеня ногами.
2: Так, друзья мои, варианты фраз присылайте в наш закрытый чат, 18+, лучший вариант мы озвучим с вами в эфире.
1: Ладно, вонючие рога эта фраза.
2: Ну, всю интригу. Мало, сначала он всю интригу убил, потом он ее испортил.
3: Надо запомнить, записать. А Татьяна пишет, всегда утром готовит омлет. Ну, я не знаю, может быть, я понимаю, если бы он делал отбивные, да, омлет так яростно взбивает.
1: Пышный зато получится.
2: Ну, мне кажется, когда ты что-то какие-то отрицательные эмоции, тянь что-то разбить. Почему бы не разбить яйца в сковородку, в конце концов?
3: Со скорлупой.
2: Туда их и прям со скорлупой сожрать. Здравствуйте, мои любимые ведущие, пишет нам Мира. Вот как можно с таким именем на кого-то обижаться? Но нет, мы с мужем в отношениях 3 года. До этого дружили больше 18 лет. В наших отношениях, конечно же, вредина и капризуля, обижуха я. Низкий вам поклон, Мира, вот хотя бы за то, что вы это признаете. Я могу обидеться, если не так, что сказал, не так, что сделал. После меня, конечно, понесло. Не разговариваю, игнорирую. Могу громко поставить чашку или тарелку, сидеть рядом или с умным видом игнорировать. Говорить «Бу» на тебя. Отстраняться, когда хочет поцеловать или взять за руку. В общем, такая я бука. Мне кажется, сразу на электрический стул надо сажать человека после этих казней египетских.
1: Продолжим обсуждать тему во втором часе. По каким признакам вы понимаете, что ваша вторая половинка не в духе? Вечер на русском в 19:00.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик УСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
4: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. БСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
8: Отборные полосатые семечки пикантные.
7: Невероятно вкусные.
8: Невероятно крупные.
7: Невероятно пикантные.
9: Мир в семье – это когда все хотят на море, а папа – на лыжный курорт, и папе разрешают взять с собой на море лыжи.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
11: Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Загрязнения в Черном море после пожара на танкере около Сочи нет. Об этом сообщили в Росприроднадзоре. Специалисты продолжают контролировать состояние моря и прибрежной территории. Накануне после атаки дрона загорелся танкер с нефтью под флагом Либерии. Экипаж вовремя эвакуировали. Судно везло сырую нефть из Новороссийска в Индию и было загружено почти полностью. Его вместимость более 100 тысяч тонн. Практически все нефтепродукты выгорели. Правительство учредило две именные стипендии для студентов тех специальностей. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер Михаил Мишустин. Стипендия имени Игоря Курчатова предназначена для тех, кто изучает физику и радиохимию. Выплату имени Анатолия Александрова будут присуждать обучающимся в области ядерной, электро- и теплоэнергетики. Студентам предусмотрено 30 тысяч рублей в месяц, аспирантам 50 тысяч. Стипендии будут назначать ежегодно, начиная с этого года. Власти Таиланда хотят ввести налог на выезд из страны, в том числе и для иностранцев. Законопроект уже рассматривают. Первоначальный размер налога – 1000 батов за один выезд, это 2500 рублей. Однако он может вырасти в 5 раз. Документ проходит общественное обсуждение. Ранее власти Таиланда анонсировали введение туристического налога для иностранцев, который планируют ввести в начале следующего года. В российских поездах начали тестировать оборудование для спутниковой связи. Испытания начались около месяца назад и идут хорошо, сообщили в РЖД. По оценкам компании, при наличии необходимого оборудования высокоскоростной интернет появится в поездах в 2028 году. Ранее стало известно, что к Новому году федеральная пассажирская компания ведет дополнительные рейсы по самым горячим маршрутам. Например, в Москву, Казань, Адлер и так далее. Вернусь буквально через час, а далее в эфире продолжение нашего шоу «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Зимние шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: Коллеги, не расслабляемся, нам пишут миллионы людей, у которых дома вянут фикусы, бьются чашки. А все потому, что тема-то соответствующая. По какому признаку вы понимаете, что у вашей половины рухнуло настроение?
4: Очень часто, кстати, бывает такое, что девушки в этом смысле проявляют большую активность, потому что мы, девчонки, всегда подмечаем тонкие детали, тонкие нюансы в поведении нашей второй половины. А где сообщение от мужчин? Посмотрите, одни женские имена в чате.
5: Ленурик пишет. Наша любимая. У меня нет второй половинки, но есть сын.
4: Да.
5: Вот когда он приходит с учебы недовольный, он сразу ко мне в комнату заходит со словами: «Мам, у меня плохое настроение, успокоюсь, выйду сам». И уходит к себе в комнату. Но обычно его хватает на один час, потому что что? Потому что есть хочется.
3: Тот случай, когда, кстати, у подрастающего поколения надо поучиться. Беру на вооружение.
5: Классно, да, такой?
3: А что, все рассказал, сейчас сидишь в тишине. Татьяна Березина, понимаешь, что у мужа плохое настроение, потому как он закрывает дверь, когда заходит в квартиру. Слушай, ну это классика.
5: Да.
3: Его там, слушай, ну муж с работы, его там начальник нахлобучил, это самокатчик подрезал. Он приходит и бум, двери. Он же не может уволить босса, ударить самокатчика. Пусть лучше пострадает дверь за 30 тысяч.
5: У меня так у родителей было. Мы жили в своем доме, и когда зимой особенно папа возвращается, вот если он ногой почистил снег возле калитки, настроение, можно денег просить на карманные расходы. А если заходит, как бык идет, все, лучше не подходи. Ребятки, ждем вас в мессенджере Макс, наш канал «Русское радио». Тема опубликована в комментариях. Делитесь своими историями. Мы сегодня обсуждаем признаки, по которым мы понимаем, что у наших вторых половинок плохое настроение.
4: А ваши истории можете поведать лично. 8495-995-105,7.

0: Новая песня на русском.
1: Не молчи, время не бесконечно для нас.
2: Всем привет, это Иракли. И вы слушаете мою новую песню «Не молчи» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама. Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
1: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
2: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
1: Выбирайте город мира. +7 978 300 75 75.
2: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
1: Город мира. Там, где всегда тепло.
3: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Дорогие друзья, это «Вечер на русском» второй час. Если только-только присоединились к нашей многомиллионной компании, мы сегодня обсуждаем признаки, по которым мы понимаем, что наша вторая половинка не сошла с ума, а ее просто что-то уже бесит в вас. Вот, читаем сообщение.
2: Да.
1: Да.
3: Да.
1: Да. Да.
3: Всем. Александра сообщает, слава богу, моя вторая половинка свое плохое настроение за 22 года совместной жизни ни разу не показывал. А я просто начинаю меньше говорить, и это для всех тревожный сигнал. Ну, то есть девушка ходит, молчит, дуется, а парень должен подойти и обязательно начать спрашивать: любимая, что тебя огорчило? Может быть, плохая погода? Или, может быть, тебе не нравится моя пижама? Или, может быть, я подарил тебе недостаточно большой бриллиант на день рождения? Вот это я очень люблю, когда мой замок ходят и вот эти все вопросы задают, потому что на каждый такой вопрос у меня есть ответ.
1: Абьюзер. Юля абьюзер. Надежда пишет, что у моего супруга Давида не бывает плохого настроения.
3: Вообще?
1: Так как ему выгоднее, чтобы оно было у меня хорошим. Вот если у меня плохое настроение, то плохо всем. Поэтому и 35 лет мы вместе. Я уже писала, что молчание — это золото. Вот и у меня золотой супруг, мой любимый Давид Кудзиев. Хорошего, ребята, вам эфира. Вот такое милое сообщение.
2: Ну да, где-то, может, молчание и золото, но точно не когда на радио работаешь.
3: Да.
2: Татьяна, а я когда сержусь, начинаю петь. Если я запел, все домашние прячутся по углам и тихонько ждут, когда закончится концерт. Слушай, ну а вдруг она поет, как Уитни Хьюстон? Народ ее, может, специально там, понимаете, это троллят люди, чтобы послушать же бесплатный концерт.
3: Поет, да. Ну, надо запомнить. Я тоже буду.
1: Я всегда пою, когда у меня хорошее настроение.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер.

0: Реклама на русском.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Торопись!

0: Оплачивайте бонусами «Спасибо» билеты в кино и театр на «Афише». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
3: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
9: Ничто не вечно! Даже неудачный день длится всего 24 часа. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Тема сегодня — признаки плохого настроения вашей половины. Удалось выяснить, кто-то сопит, кто-то поет, кто-то прямо сейчас едет в машине и боится возвращаться домой.
2: Есть такие варианты. И вот знаете, что мне не нравится? Те немногие мужчины, которые сегодня решились как-то выступить в нашем чате, рассказать, а девчонок большинство, о чем я говорила, говорят, что вот на самом деле все женатые мужчины подкаблучники. Такой вывод почему-то напрашивается, что, мол, они слишком внимательно наблюдают за мимикой своих вторых половин.
1: Интересно, почему?
2: Ну, как это почему? Ну, потому что женатые мужчины действительно понимают, что за погоду в доме отвечают девушки. Если у девушки плохое настроение, значит, сейчас будет гром, молния, тайфун, Эдуард пронесется. Поэтому надо, чтобы у любимой было хорошее настроение.
3: Ну, ладно, окей. История от Светланы. Когда у моего любимого зайчика

0: плохое настроение. Но проходит еще немного времени, я выхожу с красивым вкусным пирогом, с горячим чаем, и все сглаживается.
1: А интересно, вот. Есть у супруга лишний вес на фоне пирогов?
0: У каждого супруга есть лишний вес.
2: Глубокое наблюдение. Так, а здесь совсем агрессия. Котеночка, главное, и голос нужен соответствующий. Да, когда кружка летит, тогда и понимает.
0: Ну, то есть, без лишних слов одно действие.
2: Все, бум, все понял.
3: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: По каким таким признакам вы понимаете, что ваша супруга или супруг сегодня не в духе? Мы ждем вашей истории, озвучим их в эфире. Вот, Юля, ты, кстати, говорила, что мужчины нам не пишут. Сообщение от Владимира. Моя любимая Танюша, это так он свою супругу называет, я сразу понимаю, что она не в духе. Если я вечером, когда еду с работы, получаю от нее сообщение «Заедь в магазин за продуктами» и больше ничего. То есть мне надо самому было понимать, что купить из продуктов. Это означает, что она в плохом настроении, то лучше сразу домой возвращаться с букетом цветов, помимо продуктов.
2: Ох, вот прелесть. То есть, мне нравится.
3: То есть без продуктов, что ли?
1: Нет, если она пишет «заедь в магазин, точка», так, то ты сам решаешь, что мы сегодня будем есть. Угу. Мол, у нее плохое настроение.
3: Есть мы сегодня
1: этого.
3: Будем цветы, как правило.
2: Ни смайликов, ни сердечек, ничего нет. Значит, все, да, дела плохи. А вот Танюшка Ишуи сообщает: у моего Алексея не бывает плохого настроения, когда оно вдруг надвигается. Он меня жалеет и обнимает, потому что мы одно целое. Вот так вот.
3: Мяу, святая мяу. Простота. Мужик, то есть в ярости, подходит, сжимает в тиски, а вы думаете, ой, это любовь. Да он, может, обнимает вас только для того, чтобы придушить слегка.
2: Так, ну что, он удав?
3: И держит. Да, это, знаешь, это такой захват анаконды. И чтобы она кружками не начала бросаться, так чуть-чуть пообнимала, она вроде выдохла.
1: И сдулась.
2: Да.
0: Вечер на русском. Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Ночь.

0: Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-2195. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фит-сервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon в колесо.ру. Купите комплект зимних шин Icon в колесо.ру и получите шиномонтаж и хранение до установки в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее. С Icon Tires и колесо.ру. Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104, 5719-961.
10: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Да, вечер на русском подходит к концу, друзья мои. Все остались живы, никто и ни на кого не обиделся, я надеюсь, за это время. А наоборот, даже помирились с тем, о котором сегодня обсуждали. По каким признакам вы понимаете, что на вас обиделись?
2: Вот сообщение от Евгения. У моего супруга Алексея настроение портится меньше. Больше у меня, если вдруг что-то не по-моему, вот. Ну, это понятно, логично.
1: Да.
2: Мне кажется, в каждой семье настроение чаще портится у женщины, чем у мужчины.
3: На самом деле это не так. Просто я вам уже, ребятушки, не раз рассказывала о том, что мы, девчонки, гораздо более эмоциональны. Мы просто свои чувства демонстрируем, ничего не скрываем, никаких...
2: скрываем.
3: Да, конечно, потому что вы же мужчины, мужчины не плачут.
2: Ну,
3: даже когда
2: сказал?
3: Их жены обижают.
1: А что? Да, мужчины не плачут, и в этом смысле у нас меньше прав. В конфликте меньше прав. Кружку не кинешь, а ты скажешь, что ты как баба.
3: Нет, ты попробуй, конечно, я посмотрю,
1: да
3: что нет, после этого
1: нет,
3: будет.
1: Нет, ну нас с детства учили, держи себя в руках, вот это все на наших. Поэтому вот это и гараж, вот это все уходить,
2: да,
1: ходить,
2: а
1: молчать.
2: А потом говорят про нас, фу, броня какая, тебя не пробьешь, эмоции с тебя не выбьешь.
1: Ну что? Выбили эмоции, наконец-то дождался этого момента.
2: Кто подведет итог?
1: Я. Мораль простая. Если половина громко сопит, поет, запускает вас посуду, я не знаю, радуйтесь, друзья. Вы, значит, чувства живы, а дома кипит настоящая жизнь. Вот хуже, когда всем...
2: Безразлично будет, вот это будет хуже, на самом деле.
1: Да.
2: Ладно, ребята, спасибо вам за ваше сообщение, за ваши истории. Юлию Калинину мы с вами оставляем. Берегите ее, хоть лелейте, не обижайте, стаканами вилькой кидайтесь. А мы все втроем вернемся уже завтра в 18.00.
1: Не прощаемся, конец связи.
2: Пока.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на Русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.
1: Спонсор часа ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Шины «Icon Tires» в «Колесо.ру» в любой сезон комплектом выгоднее. Шиномонтаж и хранение до установки в подарок.
2: Реклама.
3: Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
3: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
3: Невероятно пикантные.
5: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
6: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
7: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
8: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: За

0: 20% на первый заказ. Подробности на сайте megachelebitsa.ru. Акция бессрочна.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-4180. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Закон полочки в ванной. Задело дно, упало все.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Вот оно какое!
5: Наше
4: утро!
5: Русские перцы.
6: А вот жемчужина со дна моря легко нырнул. И вынырнул с ракушкой, а внутри ракушки было кольцо. Было очень неожиданно. Конечно, она сказала, да, естественно, женаты 5 лет, есть уже сын, и вот недавно родилась дочка.
7: Так ты смотри, да. Это ж как, это он предварительно же до этого за неделю приезжал, договаривался с рыбами, чтобы каким-то образом...
8: Там царь тритон ему.
7: Какой тритон? Там палтус просто. Там палтус-ювелир, знаешь, раз тихонечко подложил, говорит, бери, дружище, и все нормально.
9: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу у страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Росстат сообщил, что инфляция за неделю составила 96%. С начала года цены выросли на 5,9%. По итогам 7 дней подорожали яйца и мясо кур. Это наиболее дорожающие позиции с начала года. Цены на яйца выросли на 10%, а на курятину на 14%. Кроме этого, за неделю подорожали гречка, мороженая рыба, пшено и соль на 0,5%. А в то же время подешевели сахар и некоторые фрукты и овощи. Картофель, лук, яблоки, капуста и морковь. Цены выросли на помидоры и бананы. Власти хотят разрешить регистрировать бизнес по адресу электронной почты в государственной системе Почты России. Законопроект уже готов, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Электронный адрес предлагают использовать вместо физического для официальной связи с компанией. При этом для постановки на учет в налоговой будут указывать домашний адрес руководителя. В едином государственном реестре юридических лиц он отображаться не будет. Законопроект планируют опубликовать для общественного обсуждения. В Москве внедрили новую систему выдачи льготных лекарств для пациентов после инфаркта и инсульта. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, первый запас препаратов на 30 дней они получают уже при выписке из стационара. В прошлом некоторые пациенты откладывали прием нужных лекарств. Новая система позволяет сразу обеспечить их необходимыми препаратами, что делает следование терапии более последовательным и удобным. В дальнейшем рецепты заранее продлевает врач в поликлинике. И о погоде. Прошедший сентябрь стал одним из самых теплых в Москве за всю историю метеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Средняя температура за месяц составила чуть больше 14 градусов. Это примерно на 2 градуса выше климатической нормы. Самым теплым пока остается сентябрь 2024 года. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Любимые песни» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. Вот и хотела бы вам сказать, что все будет хорошо, но представьте, не скажу. А все потому, что просто хорошо вместе с вами превращается в замечательное и восхитительное, и это как минимум. И поверьте, не просто так я тут синонимы и превосходную степень изобретаю. Оказывается, наш мозг воспринимает похвалу как своеобразное топливо. То есть перед мозговым штурмом или просто в начале дня посмотрите на себя в зеркало и спросите, ну кто тут красавчик, ну кто тут умница? Естественно, на этот вопрос вы ответите, это, конечно, Юля, ну или Паша, или Саша, или еще какой-то хороший человек. И дальше все пойдет как по маслу, как по накатанной. Я уверена, что если вы сегодня с утра пораньше похвалить себя забыли и ближе к вечеру так и не удосужились к этой теме вернуться, то мы здесь на русском будем работать за двоих, а то и за троих. Но во всяком случае, я собираюсь поступать именно так. До полуночи буду составлять компанию. Каждого из вас действительно готов похвалить. Вы молодцы, еще один рабочий день отправили в копилку и готовимся к ударному четвергу. Вечер проводим с удовольствием и любимыми песнями на русском.

Привет-привет всем собравшимся. Вечер у нас летит вперед, осень набирает обороты, и, если честно, в этом году унылая пора мне и унылой, мне кажется. Довольно комфортная погода в столице, дождей не так много, и плюс 15 среднесуточные – это просто класс. Кстати, зима в этом году начнется позже обычного. Снег, вероятно, во всяком случае, в центральной части России ляжет только в конце декабря, представляете? То есть осень плюс один месяц. Осадков будет довольно мало, январь станет самым холодным месяцем, и там температура рекордная, что-то около минус 20. Так что переживем в команде русского.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
0: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
2: Одна чайка.
0: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
2: Наоборот.
0: А, наоборот,
2: затвердительное.
0: Да, конечно, будет камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит. Ау.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу — 0,3%. А7 — российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Минувшим летом список моих любимых песен в исполнении Мари Краймбрери пополнился еще одним треком «Ты помнишь». И пусть я немного старше Мари, каждое слово, которое в этой песне звучит, то все те акцентные точки, которые расставлены, они для меня близки и понятны. Вот у меня только не лак для волос использовался как микрофон, а скорее расческа. Почему-то мне казалось так наиболее достоверным. И да, друзья мои, очень хочется надеяться на то, что вот то прошлое, те воспоминания, которые были, они останутся не только на черно-белых фотографиях, но и в наших сердцах. И пусть они не исчезнут никогда. Несмотря на то, что будущее – это то, что меняется каждое мгновение, пусть ваше будет неизменно прекрасным в компании любимого русского. Это совсем просто. Давайте 5 и летим дальше.

самом деле невозможно представить, что девушка с темпераментом Ани Лорак может делать что-то медленно. Полюбила, разлюбила, пришла и тут же бамс, покинула чат. Только успевай реагировать. А кто не спрятался, она не виновата. Хотя, может быть, я несколько преувеличиваю и наделяю любимых исполнителей теми качествами, которые мне самой присущи. В общем, друзья мои, да, у нас с вами на русском тоже все летит очень быстро, медлить некогда, вечер набирает обороты, и, как всегда, у нас все здорово и музыкально. Ну, а все плохое, ну, типа похудение, например, будем откладывать на попозже. Артур Пирожков подходит музыкальную эстафету. Всем привет, оставайтесь.

0: было.
1: Реклама на русском.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
2: Люблю его так сильно.
4: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Отправили цены в нокаут. В Гемотест скидка 50% на проверку печени, желчевыводящих путей и скрининг гепатитов Б и С. Акция действует до 11 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Нива Тревел от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Новая осенняя коллекция уже в магазинах Рандеву. Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Дави, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
11: Макароны по-флотски. Это тоже морепродукты. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

джазе говорят только девушки, и Клава Кока подтверждает это правило. Уроженка Ебурга и солистка джазового хора только что в нашем эфире блеснула. Действительно, вещица под названием «Еще люблю», она спела эту вещь совсем по-своему. По-настоящему круто, и да, каждый раз, когда эта песня в нашем эфире появляется, ну, все коллеги в курсе сразу моих музыкальных предпочтений. Действительно, звучит очень здорово, и если вы чувствуете, что в вашем сердце также еще тлеет тот самый огонек, то сохраните его и дальше, и кто знает, может быть, наступят те самые 24 часа, когда вы, наконец, сможете поговорить, все выяснить и, наконец, стать по-настоящему счастливы вместе. Я вам этого желаю от души, пусть эта осень будет максимально теплой и совсем не одинокой, но если грустно, включайте «Русское» погромче. Юлия Калинина с вами.

0: слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция в России резко ускорилась. За последнюю неделю она взлетела почти до 1%. Теперь годовая инфляция в России составляет 7,1%, подсчитали в Росстате. Ускорение показателей было ожидаемым. Оно объясняется индексацией с 1 октября тарифов на услуги ЖКХ. Коммуналка подорожала в среднем по стране на 12%. По прогнозам Центробанка, инфляция в этом году должна составить 6-7%. Сейчас она уже выше верхней планки. МВД утвердила новый регламент выдачи и замены российских паспортов. Об этом пишет парламентская газета. Теперь документ должны оформлять в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления, независимо от того, где человек его подал. Через МФЦ, подразделение МВД или госуслуги. При подаче заявления онлайн его зарегистрируют в тот же день. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов и получении готового паспорта составит 15 минут. Курорты в трех регионах получат деньги на дороги и инженерные сети. Правительство выделило 3 миллиарда рублей на туристическую инфраструктуру в Адыгее, Бурятии и Тверской области. Средства направят на продолжение строительства инженерных сетей и автомобильных дорог, связывающих объекты курортов Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. По словам премьера Михаила Мишустина, финансирование позволит сохранить темп работы и быстрее завершить инфраструктуру для удобного подъезда к курортам. Страховщики назвали самые угоняемые автомобили. Рейтинг за 9 месяцев возглавил Exit. На эту марку пришлось 17% заявленных случаев. Далее идут Hyundai, BLG и Lada по 9%. Замыкает пятерку Cherry. Количество хищений выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом статистика включает и угоны, и невозврат машин лизинговым компаниям. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко. Служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

действительно тот самый случай, когда парень сказал, парень сделал. Грозился уехать и действительно уехал, причем не куда-нибудь, а в Венецию, в романтическое путешествие. Говорят, первая красивая женщина, которая когда-либо была создана, была из венецианского стекла. Стас Пьехова поехал проверять это лично, хотя, надо сказать, это тот самый случай, когда в Тулу со своим самоваром, то есть в Венецию со своей возлюбленной Полиной. В общем, надеюсь, что отпуск пройдет максимально здорово, и Стас, как всегда, вернется в отличном расположении духа, с новой творческой энергией, и нас с вами порадует каким-нибудь сногсшибательным хитом. Меня зовут Юлия Калинина. Оставайтесь на русском.

бы интересно послушать рассказ мам Сергея Лазарева о том, молчаливый он был у ребенка или нет. Думается мне, что если человек молчать не может, а все время хочет петь, наверняка и в детстве были первые задатки вот этого яркого таланта. Друзья мои, не сдерживайте ваши эмоции, уже совсем скоро сможете их выплеснуть в наш чат многочисленный в столе заказов. Если любите, то любите. Хотите с днем рождения поздравить, также запросто. И все это можно сделать очень громко и выразительно. То есть вы пишете, а я выразительно зачитываю. Хотя чувствую себя в этот момент барышней, которая стоит на табуретке и читает стихотворение или про Новый год, или про 1 сентября. В общем, все здорово, мило, душевно, как в детстве. Оставайтесь на русском, мы вам рады.

0: Реклама на русском.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Дави», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В «Сбере». Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
8: ОККО представляет.
9: 3 недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
8: Главный сериал года в ОККО.
10: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
11: Я про это написать хочу.
8: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АОНПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
13: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
14: Как делать деньги? Лучше всех знают на Монетном дворе. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
1: Зачем

0: Дня.
1: Сногсшибательный Дмитрий Маликов из тех, кто золотыми буквами вписал свое имя в историю российской эстрады. Ну и сейчас у вас, друзья мои, есть возможность помочь любимому артисту получить главную музыкальную награду страны – «Золотой граммофон». Вот этот трек, который вы слышали только что. «Добрая душа». Горяченная премьера сезона. Уже отмечен среди номинантов. А теперь подробности. В нашей официальной группе в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообщества в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и влияйте на итоги. А среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон». Состоится она в самом начале зимы, 5 декабря. Ну что ж, пока декабря мы с вами ждем, давайте радоваться этой теплой осени и любоваться листопадом. Впрочем, это мы с вами, не будучи экологами, думаем, что, ну да, листья падают, это просто красиво, а оказывается, это важнейший природный процесс. Все подробности о листопаде у моего коллеги Петра Кузнецова.
2: На русском радио «Экологическая среда».
3: Привет, с вами Петр Кузнецов, это «Экологическая среда», и сегодня давайте поговорим о том, что сейчас происходит за окном. Листопад. Нормальный биопроцесс, который позволяет деревьям экономить ценные вещества, а за счет этого пережить холода и восстановиться весной. Но что для деревьев хорошо, для людей головная боль. За один сезон в каждом районе

0: Москвы собирают несколько тонн таких растительных отходов, а общая сумма городских расходов на утилизацию доходит до 1 000 000 000 рублей. Между тем, экологи утверждают, тратить деньги на уборку листьев бессмысленно. Нужно пересмотреть подходы и научиться, внимание, зарабатывать на листопадах.
1: Экологическая среда.
0: В некоторых странах листья уже научились использовать как вторсырье. Там, например, строят специальные заводы для выработки тепловой энергии из опавших отходов, а еще из смеси листьев, щепок и стружек делают брикеты для растопки. Но, опять же, нужна правильная переработка. Для этого, уточняют эксперты, отдельная станция компостирования и мощная дробилка для крупногабаритных отходов. Однако на сегодняшний день все-таки самый дискуссионный лиственный вопрос – сжигать или не сжигать. По словам экологов, такой дым содержит массу вредных для человека веществ. Опасен процесс и для природы. Костер уничтожает верхний слой почвы, и отныне это не живая экосистема, ведь на месте пепелища ничего не растет. В общем, вопрос осенней переработки требует комплексного решения. Тогда листопады не только перестанут разорять бюджет, но и превратятся в источник доходов. Это «Экологическая среда». До встречи через неделю. Пойдемте пошуршим листьями в парк.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
1: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва, улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774. 668-98-40, 0+.
11: То, что я видел, будущее.
12: Фантастическая премьера.
11: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
13: Он перестал быть человеком.
11: Он угрожает уничтожить Землю.
12: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
14: Новая осенняя коллекция уже в магазинах Рандеву. Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмин. Миг, Дизель, Аш и Лав Маскина. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
15: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Считайте перед сном интегралы. Овечки! Ха, прием для слабаков! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

что сказать, вес лучших друзей Севиль действительно измеряется в каратах. И здесь Севиль не оригинальна, потому что лучшие друзья девушек, они всегда, естественно, бриллианты. Севиль действительно, как она и поет, сама себе любит тяжелый люкс. Я вот сейчас посмотрела список марок. Ну да, отличный вкус. Не дешевый весьма. Впрочем, я думаю, что настоящая королева может себе такое позволить. А Севиль, она уже практически где-то там, на Олимпе музыкальном, во всяком случае, на полпути. Я желаю дальнейших творческих вещиц под названием «Бриллиант» в моем сердце, безусловно, заняла почетное место. Команда «Не пары» и «Другая причина». В продолжении этого музыкального часа впереди звонки, Юлия Михальчик и пицца. Я, Юлия Калинина, уже жду ваших приветов и поздравлений. В 22 по Москве у нас откроется стол заказов. Не пропустите.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Дональд Трамп сообщил о подготовке телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам в овальном кабинете. Ранее глава Белого дома говорил о планах связаться с Путиным в ближайшее время. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что пока не было предметного согласования телефонного разговора между лидерами двух стран. Суд отправил под домашний арест гендиректора парка «Патриот» Минобороны Игоря Васильева. Его подозревают во взяточничестве. Как стало известно газете «Коммерсант», ранее в рамках того же дела суд в начале месяца избрал меры пресечения еще 5 фигурантам, часть из которых пошли на сотрудничество со следствием. Васильеву вменяется в вину получение 18 миллионов рублей от генерального директора и учредителя компании «Гермес» Евгения Мариева. А с этой компанией в декабре прошлого года были заключены госконтракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка. Почта России превратится в коммерческий аналог МФЦ. Через нее можно будет заказать документы, например, выписку из ЕГРН, и потом получить их по почте. Но не бесплатно. Предельная плата за услугу составит до 5000 рублей, говорится в проекте постановления правительства. Заработать услуга должна с 1 марта. Она будет удобна для жителей отдаленных населенных пунктов, где нет МФЦ и плохой интернет. Французская астронавтка Софи Адено побила женский рекорд пребывания в космосе. Она покинула Международную космическую станцию, проведя в космосе 236 дней. Более того, ни один европеец ранее не находился за пределами Земли так долго. За время миссии Адено совершила 3 выхода в открытый космос. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Свои приветы и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, не могу похвастаться тем, что выходил в открытый космос, однако действительно космическое классное настроение просто бьет через край. Не в последнюю очередь благодаря тому, что бамс, открываешь наши мессенджеры и видишь там 100 тысяч миллионов посланий. Молодцы! Пишите еще 916-003-105-7. Ленурик из Заволжья нам пишет: с годовщиной свадьбы, семью Ганичевых, Сергея и Анастасию из Заволжья. Желаю получать друг от друга тепло, заботу, поддержку. Пусть ваш дом всегда будет наполнен любовью. Берегите свою семью. Всех благ. Обожаю вас. Ленурик, мы вас тоже обожаем. Всего наилучшего. Сережа, Настенька, будьте счастливы. Всего самого хорошего. Наталья мужу Димуле передает привет. А твой котенок, пишет Дим. И скажи, пожалуйста, вот прямо сейчас, что все будет хорошо. А Людмила сообщает из Омска. Всем большой привет. Всем прекрасного настроения. Натали из города Камышин пишет: мои друзья, люблю вас. Вы самые лучшие. Саша Старченко, ты самый-самый лучший человек. Танечка сообщает: привет, Юля, Татьяна, здравствуйте. Сегодня хочу поблагодарить хирурга-офтальмолога Чаркина Георгия Павловича за успешно проведенную мне операцию. Благодарю вас, Георгий Павлович. Желаю дальнейших успехов в работе, счастья, здоровья, всего самого доброго. С уважением, пишет Татьяна из Балашихи. Танечка, я вам желаю крепкого здоровья. Пусть у вас все будет хорошо, но представителю благороднейшей профессии Георгию Павловичу Чаркину всего наилучшего. От благодарных пациентов, от Татьяны, ну и, пожалуй, от меня тоже.

0: Тов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: все.
1: Да, самый нежный, пожалуй, трек в нашем эфире – это Мот и Бьянка. Привет, Юля, хочу передать привет классным братьям Мишке, Толику, Лёше. Ребят, вы самые замечательные, люблю вас и спасибо за все. Хорошего вечера. Говорят, если слушать русское радио каждый день, то все будет хорошо. Анечка, примет работает, это точно. Всем слушателям, всем коллегам большой привет, люблю вас, Аня, и, поверьте, это абсолютно взаимно. Александр пишет, Юля, доброе утро, да, где-то действительно оно уже наступило. Из Петровска-Забайкальского большой привет Настеньке, пусть у нее все будет хорошо. Саш, вам тоже большой привет. Елена Виссарионова пишет, передайте, пожалуйста, привет моим детям Славе, Коле и Маше. Ребят, я вас люблю, доброй ночи. Дорогая Леночка, вам, как маме трех чудных чат, передаю самый сердечный привет, вы замечательные. Всего наилучшего вам и семье.

нас дождя не ожидается. Во всяком случае, ближайшая ночь пройдет без осадков. Александра Зе нам пишет: большой привет Лисовой Тане из Мытищи. Удачного лечения, дорогие мои. Выздоравливайте как можно скорее, если вдруг осенняя хворь какая-то прицепилась. Гоните ее. А Есенин сообщает: всем, кто меня знает, большой привет. Каспер, не грусти. А Текс. Наталья сообщает: большой привет моей любимой маме и сыночку, и невестке Юле тоже большой привет. Я вас помню, очень люблю. А можно попросить передать привет супруге Ирине, а также нашим детям Роме, Амелии и Мадияру, это пишет Вадим. А еще к нам в гости приехал дорогой родственник Руслан из Уфы. Ему тоже большой привет. Всем, кто слушает русское радио, привет большой. Вас приятно слушать. За музыку спасибо. Спасибо вам, дорогой Вадим. Самого доброго вечера вам и всему семейству. Игорь передает привет жене Инне и всему русскому радио. Дружище, спасибо. Спасибо огромное. Ваш привет принимаю на свой счет. Олеся просит передать привет городу Шебекино. Всем желает хорошего настроения. Юля передает привет мужу Ивану. Едем домой в Загорянку. Доброй дороги. Всего наилучшего. Ну и еще Стасику и Викусе Воронцовым большой привет. Люблю вас, моя семья. Это пишет моя тезка Юлия.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

нам с вами до эпилога еще жить и жить, и это прекрасно. Привет. Ваших очень много. Иван Лебедев пишет. Юлия, легкого продолжения эфира. Ванечка, спасибо огромное. Благодарю за те лучики тепла, добра и позитива, которые вы дарите. Спасибо, спасибо. Вашим друзьям вместе с вами передаю большой привет. Евгении, Павлу, Маше, Ане, всем побольше радостных моментов, искренней любви в каждом дне. Людмила Мякченко по традиции всем привет из Омска передает и говорит спасибо Ивану. А Сергей Гущеваров пишет, поздравляю с днем рождения знакомую Марину Зубареву. А Сереж, вместе с вами Мариночку поздравляю. Пусть все новорожденные этого дня будут и любимы, и счастливы. Николай Попов всем ручкой машет. Коль, за смайлик спасибо. Доброго вечерка. Михаил Владимирский передает привет Балтухиной Анне. За помощь и поддержку спасибо. Легкого эфира и прекрасного настроения. Это уже для меня. Спасибо, друг мой. А Павел Кучеров пишет, сегодня много разных праздников. День ванны, например. А еще мне понравился день родных и близких. Ведь именно с ними мы живем. Именно они помогают нам переносить тяжелые дни, если такие случаются. Всем друзьям большой привет и приятного вечера. Павел, вам также доброго вечерка. Малика Абдикадирова пишет, для супруга и детей большой привет, доброй ночи. А также осенний теплый привет всем родным и близким без исключения. Олеся Ложкова пишет, хочу передать привет моему свату Алексею Босякову и любимой маме Наталье. Желаю всего самого хорошего, добра и здоровья. Алексей сейчас едет из Брянска в Смоленск, работает дальнобойщиком. Хорошей дороги. Ну что, пусть все будет замечательно, дорогие мои, доброй дороги. Летим вперед по волнам русского. Зачем?

Шумели летние дожди, но сказала осень: зиму жди. Ждем. Русское радио. Все будет хорошо.

Вот каждому из нас с вами приходилось в жизни слышать клятвы и обещания, которые не выполняются. И тем не менее, мы здесь на русском обещаем быть всегда рядом. И мы действительно всегда рядом. Когда вы больны, когда вы здоровы, когда вам весело и немного грустно, мы готовы протянуть вам руку сквозь время и расстояние. Дорогие мои, привет еще раз и самого доброго вечера. Максим сообщает, передайте, пожалуйста, привет Кате Морозовой. Она сейчас на любимой работе, но в плохом настроении. Работодатель ее не покормил, а она к еде очень придирчива. Катя, улыбайся, скоро домой. Действительно, работодателю нужно сделать выговор, а Катеньку как можно скорее отпустить к родным и близким. Катюш, держитесь. Елена Вантурина пишет, хочу передать привет Андрюше из Тверской области. Люблю тебя, твой Ленусик. Вот такая подпись. А Татьяна передает привет мужу Олегу. Он сейчас на работе. Удачи тебе, дорогой. А Текс, с днем, со Всемирным днем карате. Всех спешит поздравить Вика, Виктория. Хочу пожелать всем каратистам крепкого здоровья, удачи в соревнованиях и всего самого наилучшего. Вика, вам и городу на Неве еще раз большой привет.

0: Реклама на русском. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: моя.
1: Ну что, дорогие мои, я вас тоже зову за собой, потому как стол заказов у нас с вами заканчивается, но эфир мой будет продолжаться до полуночи, а значит, в добрый путь на долгие. Ну, ладно, пусть будут не года, пусть будут часы, минуты. Александра Колонова пишет легонького эфира. Спасибо большое, Сашенька, всего наилучшего. Вы, как всегда, очаровательны. Роман Шишкин, всем привет, передает. Ром, вам тоже доброго вечера. А Виктория просит передать привет брату Артуру. Напоминает, что он сильный, и у него все получится. Артур, если что, я вместе с Викторией в вас очень верю. Всему Краснодару большой привет. Анна сообщает: привет любимой радиостанции, огромный привет в Ярославль Светлане Алимовой. И поздравляю ее с юбилеем. Оставайся такой же позитивной и жизнерадостной. 6-0 в твою пользу. Любим тебя, обнимаем, подписались все Шубины. Ну что, дорогие мои девчонки, пусть у каждой из вас все будет замечательно. А если у вас сегодня самый лучший день рождения, то уже совсем скоро Николай Басков на эту тему споет прям все в красках и подробностях. Ирина просит передать привет всем жителям поселка Сандово. Это Тверская область. Подарок — хорошую песню. Ириночка, вам за улыбки огромное спасибо. Всего самого наилучшего. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Привет, любимая русская, с днем рождения. Поздравьте Николая. Напомните ему, что он лучший на свете муж и папа. Сообщение от Ирины. Ну что, дорогой Николай, вас и всех новорожденных этого дня, 7 октября, еще раз поздравляю. Пусть все пожелания добрые, хорошие, обязательно сбудутся. Любви вам!

0: песня на русском.
1: Давай на самый верх пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Во всех регионах стартовала ежегодная тренировка по гражданской обороне. Она завершится 9 октября. На первом этапе учений в готовность приведут органы управления, силы и объекты гражданской обороны, в том числе защитные сооружения и пункты выдачи средств индивидуальной защиты. На втором этапе будут отработаны задачи по защите населения и территорий. Будут ли в ходе тренировки включать сирены гражданской обороны, в МЧС не уточнили. Однако многие региональные управления отметили, что сирены проверят 9 октября. В Думу внесли законопроект о популяризации образа многодетной семьи в социальной рекламе. При закупке коммерческих объявлений госорганами, органами местного самоуправления, муниципальными органами и юрлицами предлагается использовать образ благополучной семьи, имеющей не менее 3 детей. В некоторых случаях это сделают обязательным условием. Правительство предложило ввести переходный период, в ходе которого заказчики и создатели рекламы смогут адаптироваться к новым правилам. В Подмосковье стартовали всероссийские соревнования операторов-беспилотников «На высоте». В торжественной церемонии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Соревнования объединят около 240 тысяч человек со всей страны. Отборочные региональные этапы пройдут в онлайн-формате. Это управление виртуальными дронами. Призовой фонд составляет 10 миллионов рублей. Лучшие смогут получить стажировку и трудоустройство в ведущих компаниях России. Два старейших мужчины планеты поздравили друг друга с днем рождения. Именинники – 114-летний бразилец Жуану Мауринью Нету и 113-летний австралиец Кен Уикс. Они родились с разницей ровно в год и получили открытки друг от друга 5 октября. Эксперт из организации, которая проверяет возраст долгожителей и сотрудничает с Книгой рекордов Гиннесса, считает обоих исключительными людьми с уникальной генетикой. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Вот что-то мне подсказывает, что эти долгожители как-то потихоньку, по секрету, и это нигде не учтено, слушали русское радио, поэтому чувствуют себя превосходно даже в свои 90 с хвостиком или, ну, скажем так, слегка за 100. А вот мне каждый вечер, знаете ли, присылают как минимум 300 сообщений с пожеланиями доброго вечера, хорошего настроения. И вот, казалось бы, это всего лишь вежливое расшаркивание, но как-то тепло становится на душе просто от того, что кто-то о тебе вспомнил. Если этим вечером ваши родные и близкие волею судеб где-то далеко, знайте, что мы, команда «Русского», всегда здесь, всегда на связи, всегда для вас. Артур Пирожков и Хабиб на старте музыкальной части этого часа. Ну что, медового, ленивого, вечернего.

вечера. Если только что к нам присоединились, знайте, что мы вам рады. Дорогие мои, не могу не заметить, что хронический оптимизм мой здесь, на русском, буквально расцвел. Вот, казалось бы, осень, Юля, грусти, Юля, печалься, но нет ничего подобного. Не устаю наслаждаться тем, насколько дивные погоды стоят в столице. И какие красивые наряды можно носить. Ведь летом как? Надеваешь по принципу, лишь бы было поменьше надето, так чтобы не очень жарко. А сейчас можно и шарфики, и шляпки, и плащи разнообразные. В общем, идешь по улице как по подиуму и чувствуешь себя настоящей королевой. Это факт неоспоримый. Факт.

Вячеслав Макаров – это тот самый исполнитель, которому можно давать сколько угодно шансов, и каждый шанс будет использован максимально. Каждая песня прямо в сердечко. Друзья мои, рекомендую заходить в соцсети исполнителя. Там сейчас такое видео несколько часов назад появилось. Красивое, зажигательное. Вообще, такое надо с утра пораньше, конечно, смотреть, потому что если на ночь, то можно не уснуть. Я надеюсь, что в компании любимого русского, если эту ночь планируете провести без сна, бессонница будет веселой. А мой коллега Артем Сорокин займет место в студии сразу после полуночи, а я пока не прощаюсь.

я больше никогда. В смысле, не буду пить кофе на ночь, не буду лежать и читать интересные статейки в телефоне вместо того, чтобы отходить ко сну в положенное время, ну и так далее, и так далее. Надеюсь, что здесь на русском находите отображение любого своего настроения. И вот Митя Фомин сейчас нам будет петь о том, что все будет хорошо. Давайте-ка не будем с ними спорить, просто согласимся.

по градусы. Каждая песня может стать, так скажем, рекомендацией на ближайшее время. С утра пораньше просыпаешься, подходишь к зеркалу, спрашиваешь, кто ты? А ближе к концу дня говоришь,

0: Реклама на русском.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет, это Денис Клявер, и вы слушаете мою новую песню «Между нами осень» на русском.
0: Русское радио.

0: Ну, друзья мои, независимо от того, какое время года за окном, я надеюсь, что в ваших отношениях ни холода, ни слякоти, ни печали не будет наблюдаться вовсе, и будет все у вас так же хорошо, как у нас здесь на русском. Каждого приходящего встречаем с распахнутыми объятиями. Напротив меня коллега мой Артем Сорокин. Артем, привет.
1: Привет, Юля, большой привет. За исключением того, что ты забыла про осеннее, весеннее обострение, которое тоже случаются, понимаешь?
0: Да ты что?
1: Мы можем даже не осознавать этого, но какие-то изменения в настроении, иной взгляд на реальность, иной взгляд на психику, на происходящее, он точно есть, понимаешь? Ты хоть так руку поднимаешь, что ты чувствуешь, что оно у тебя случилось, да?
0: Да, я прям вот, ты знаешь, ты абсолютно прав. У меня сейчас изменился взгляд на холодильник. Я это чувствую, что как только температура воздуха начала стремиться к нулю, я начала стремиться к булочкам и пирожным. И
1: понятно.
0: В минувшие выходные мама моя преподнесла мне тортик медовик. И что ты думаешь, кто с ним уединился?
1: Кто ты?
0: Ночью, конечно.
1: Ну, это у тебя еще лайтовый случай. Я говорю скорее про ситуации, когда ты начинаешь разговаривать с холодильником, дружить с холодильником.
0: Ну,
1: понимаешь?
0: Я с ним дружу.
1: Надевать шапку на холодильник.
0: Он хранит еду.
1: Вот я какие-то про такие случаи, понимаешь? Но... Каждый из нас в этом смысле может чем-то таким,
0: конечно,
1: отличаться. Мы все представляем определенный интерес для психиатров, поверь мне.
0: Но ты знаешь, я думаю, что ведущие, радиоведущие, которые работают
1: особенно
0: по ночам,
1: представляют интерес.
0: Да. Это те самые люди, которые с легким диагнозом всегда. Потому что, ну, ночью, когда скучно, грустно, некому руку подать, и даже слушатели начинают засыпать у радиоприемников, ты, да, можешь сходить на кухню поболтать с холодильником.
1: Короче, нет, здоровых людей есть недообследованные.
0: Артем, в общем, если этой ночью заскучаешь, давай договоримся, с холодильником не беседуешь, просто звони мне.
1: Договорились.
0: Юль, привет, как дела? Ты уже соскучилась?
1: Ну, я думаю, что муж будет твой против, но в целом я готов позвонить. Все, пока.
0: Спасибо. Всего доброго, дорогие мои, завтра встретимся в вечере на русском ровно 18. Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: Все больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию в связи с сообщениями СМИ о втором случае пневмонии среди сотрудников Иркутского противочумного института. Об этом пишет Рейтер. Москва проинформировала ВОЗ по ситуации в Приангарье, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Организация не увидела угроз. Ранее Роспотребнадзор заявил, что ситуация стабильная, медики провели почти 5000 анализов и не обнаружили опасных патогенов. Дональд Трамп сообщил о подготовке телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал журналистам в овальном кабинете. Ранее глава Белого дома говорил о планах связаться с Путиным в ближайшее время. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что пока не было предметного согласования телефонного разговора между лидерами двух стран. Условия сдачи экзамена на получение водительских прав изменятся. Новые правила заработают с 1 марта. Кандидатов начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио и видеозаписи. Также с 1 марта изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. И о погоде. Прошедший сентябрь стал одним из самых теплых в Москве за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Средняя температура за месяц составила чуть больше 14 градусов. Это примерно на 2 градуса выше климатической нормы. Наблюдения в столице ведутся с 1891 года. Самым теплым пока остается сентябрь 2024, когда среднемесячная температура превысила 17 градусов. В четверг в Москве ожидается солнечная погода без осадков и до плюс 16 градусов. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Беги навстречу с нам, лети по холодам. Да, мы тоже с вами летим навстречу с нам, если по столичному времени 00:05 в столице, а вот холодов пока не случилось, и слава богу, до плюс 15 сегодня было у нас, как правильно сказал Антон Кравченко недавно. Отличная солнечная погода, и знаете, друзья, я знаю почему-ка. Так, откуда такая погода? Конечно, потому что включили отопление. Это уже традиционная примета. Дали отопление, жди потепления. Вот бы работало это в 100% случаев. Ну, допустим, не знаю, там, в июне где-нибудь стало холодно, включили на денек отопление, и сразу так на улице потеплело. Ну и так далее. Вот с такой погодно-фантастической мыслью появляюсь я, Артем Сорокин. Привет всем и не спящим, и проснувшимся. Как ваши дела? Надеюсь, неплохо. Уверен, мы с вами здорово проведем ближайшие часы. Планы на наступивший четверг у нас, как всегда, грандиозно музыкальные. Начнем с Филиппа Киркорова. «Слухи».

0: у кого темная полоса в отношениях или финансах, или здоровье, или каких-то других жизненных ситуациях, искренне желаю, пусть темная полоса понемножку заканчивается, друзья. Хотя, если почитать новости глобальные, зайти в какие-то новостные каналы, посмотреть вообще, что в мире творится, такое ощущение, что темная полоса везде. Везде и всегда. Да и в целом, так вот, заглянешь в учебник истории, посмотришь, что там, ну, вечно какие-то сложности в нашем мире были, есть, будут, и, мне кажется, наша задача, ну, как-то попытаться приспособиться, что ли, ко всему этому. В раскорячку, так вот, одна нога за другую, рука за голову, и вперед, вот так вот, вперед, вперед, вперед. Главное не ждать, стараться жить здесь и сейчас. Как Мари Краймбрери на русском в песне «Давай не ждать». Привет всем большое еще раз.
1: Что

0: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+. Положительная сторона маленькой зарплаты – низкая вероятность погибнуть на горнолыжном курорте или быть съеденным акулой, упав с яхты. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: А ты люби, ее люби, всем сердцем так не смог меня.
2: Всем привет, я Татьяна Буланова.
3: А я Анна Семенович. И вы слушаете нашу новую песню
2: «Вселенная»
1: на русском.
0: Русское радио.

Вселенная! Это новинка Татьяны Булановой и Анны Семенович на Русском радио. Ну, продолжая космические аналогии, бывает так, что Вселенная подвержена циклам расширения и сжатия. Бывает, что зарождается новая Вселенная. И как бы ни происходило в ваших любовях, в наших любовях, друзья, если уж космические аналогии проводить, пусть ваш персональный семейный космос будет ярким, новым, минимум черных дыр, минимум всяких там циклов расширения и сжатия, минимум больших взрывов, минимум сингулярности. Короче говоря, пусть все будет нормально, я вам так скажу. 0048 в столице, с вами Русское радио. У нас впереди еще много в наших музыкальных вселенных различных звезд, метеоритов, комет. Будет все это летать, кружить, вертеть. Целую ночь я с вами буду, или целое утро, сколько у вас там времени. Артем Сорокин меня зовут. В продолжении у нас Дима Билан с классикой «Малыш». Всем хорошего настроения. Все будет хорошо.

0: новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман, и вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.
1: Никакая не...

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: А чего плакать-то? Четверг уже на календаре. Это мы в понедельник могли с вами всплакнуть с утра пораньше. А когда завтра пятница, вроде как мир налаживается. Да, четверг, 8 октября. Кстати, интересно, что в Таиланде четверг считается днем учителя и благоприятным временем для начала обучения. По тайскому солнечному календарю этому дню соответствует оранжевый цвет. Вот да, мне кажется, что четверг он такой какой-то, ну, оранжевый по настроению. Особенно в октябре. Выйдешь на улицу, листья оранжевые, желтые, красные, фиолетовые, тыквы на рынках с морковкой. Такого и оранжевого настроения желаю сегодня всем нам. Короче, перенимем этот хороший опыт тайский. Ну и пусть сегодняшний день будет оранжевым с примесью легкой фиолетовоньки. Ну так, можно же начинать понемножку выдыхать. Финишная прямая неделя. Конечно, под песни на русском.

0: Опасные, опасные слова с точки зрения кармы. Никогда не женюсь, ни за что никогда. Женщина, беда. Ну, прям навесил ярлыков. Конечно, группа «Тестостерон» только что на русском радио. Это не женщина. Как там говорится в пословице: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Это точно. Сколько таких случаев вокруг наобещал? Никогда, понимаешь? А потом все получается иначе. Вселенная и провидение как будто с юмором относятся вот к таким вот высокопарным словам. Хотя чего греха таить. У каждого из нас случались такие патетические словеса. Особенно мы тут, диджеи, частенько этим злоупотребляем. Так что, ну, попроще, а то, понимаешь, никогда. Русское радио, с вами час 28 уже почти что в столице. Через полчаса у нас стол заказов. До этого времени, конечно, лучше любимой песни в продолжении Алисы Морозова. А пока не плачь, не плачь.
1: Не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Та-дам! Денис Клявер на Русском радио. Хочу спасибо тебе сказать. И я так скажу, друзья. Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь суматоху дней в стол заказов ты не перестаешь писать. Все сильнее и сильнее. Как вы понимаете, моя смелая, отчасти корявая сорокинская интерпретация текста Дениса Клявера про то, что в следующем часе на Русском радио наконец-то стартует стол заказов. Ночной, у вас уже утренний, у кого-то пока вечерний. Планета огромная. Русское радио слушает везде. Ну что, я пошел настраивать наш столозаказочный передатчик, а вы уже можете понемножку сочинять приветы. Плюс 7-916-003-105,7. Скоро встретимся.
1: Артем Сорокин на Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 2 часа ночи в столице. Всем большой привет. Меня зовут Артем Сорокин. Мы начинаем стол заказов. И стол заказов я хочу начать с истории, друзья. Вспомнил случай, который у нас тут на русском произошел в конце августа. В окно, в открытое окно в нашу студию заполз настоящий слизень и оказался на ковролине. У нас тут, конечно, чистота идеальная, все блестит, все сверкает. Но вот случился такой склизкий конфуз, склизкое ЧП. Все, конечно, удивились, посмеялись. А я подумал вот сейчас, по прошествии нескольких месяцев, может быть, слизень хотел выйти в эфир, чтобы найти своих братьев. Может быть, он хотел сообщить о какой-то слизневой проблеме, которая тут складывается где-то на ближайших улицах, или передать привет в стол заказов. Просто вот просто таким вот образом решил поступить, как говорится. Ну что, начинаем. +7 916 003 105.7. История, кстати говоря, закончилась хорошо. Выпустили его. Но, тем не менее, привета нету. +7 916 003 105.7. Сообщаю я для всех этот номер для того, чтобы передать привет на русское радио все, кто меня слышит, даже слизни. Екатерина Винокурова пишет: привет из Иркутска, мужу Алексею, доченьке Яне Винокуровым от жены и мамы Екатерины. Едем ранним утром на работу, учебу. Желаю хорошего дня и настроения. Диана, пишем вам из Симферополя. Каменка, работаем в пекарне. Привет девочкам Лене Юрьевне, Лене Александровне, Вере, Севилье, Сергею и Дане. Хотим скорее закончить и поехать домой.

стол заказов на русском радио. Всем большой привет. Пишет вам Рольгейзер Григорий, Германия, город Гермерсхейм. Передайте привет моей красавице жене Ирине, моему сыну Кевину и дочке Ванессе. Я вас люблю. Доброй ночи, Григорий. Большое спасибо. Людмила пишет: Артем, доброй октябрьской ночи, теплого эфира, горячего кофе, отличной музыки. Огромнейший привет передаю утреннему ведущему новостей и, конечно же, русским перчиком. Обнимаю с любовью, ваша Людмила. Так, смотрю, что еще есть в Одноклассниках. Сообщение Светлана Перова пишет: добрый час, Артем и Русское радио. Всем огромный привет, и хотелось бы передать огромный привет тем, кто дорог Эдгару Тунеянц, Анне Плетневой, Марку Тишману, Максу Черникову и всем друзьям, кто не спит в это время. Коллеги, не пропадайте, пишите, звоните. Красивой, позитивной вам осени и счастья всем!

0: советов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, всем, кому не хватало стола заказов, здорово, друзья, что есть возможность прямо сейчас написать на +7 916 003 105.7, и я, Артем Сорокин, прочитаю это на всю страну, на весь мир. Доброй ночи, любимое русское радио. Хотим поздравить нашу мамулечку и по совместительству бабушку с днем рождения, с юбилеем. Пусть улыбка никогда не покидает твое лицо, пусть радость переполняет твое сердце, а на душе всегда будет тепло и легко. Будь здоровой, счастливой. Мы все тебя очень сильно любим, обнимаем и крепко целуем. Дети и внуки поздравляют Жулькову Лидию Павловну, а написал Андрей Жульков. Спасибо, и, конечно же, поздравляем и присоединяемся. Людмила из Уссурийска, спасибо за комплименты, Люда. И вот что пишет Людмила: пусть этот день будет наполнен приятными сюрпризами, яркими моментами, отличным настроением. Пусть все задуманное легко сбывается, а каждая минута радует. Хорошего всем дня, слушайте русское радио, и все будет хорошо. Продуктивного четверга, спасибо, и, конечно же, своим пациентам я желаю здоровья и удачи. Люда, я хочу добавить, и не будет ворсинков и катышков. Мне кажется, так. Да, стол заказов продолжает Дима Билан. Ну и напомню номер +7 916 003.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ой, какая классная ночь сегодня, друзья. Открыл окно в нашей студии, ну просто и не холодно, и не жарко, ну в общем идеально. И вот дай бог, чтобы эта хорошая погода еще продержалась какое-то время. Как у вас там дела, как в вашем городе? Сообщайте, пишите, вообще как дела, как настроение. +7 916 003 105.7. Елена пишет: здравствуйте, Русское радио. Хочу передать привет 19-му маршруту Комсомольска-на-Амуре. Слава! Я тебя люблю! Сообщение от Елены. Маргарита пишет: доброе утречко, Русское радио. Хочу поздравить с юбилеем мою подругу Татьяну Владимировну Иванову, которая живет на Сахалине, город Корсаков. А мы живем за 300-м километром в Поронайске. Я Маргарита и Николай. Мы желаем ей здоровья крепкого, счастья, любви, благополучия. И пусть всегда будут рядом близкие люди. Спасибо большое вам всем. Хорошего настроения. Маргарита, я надеюсь, что я все правильно прочитал, но я старался. Светик пишет: всем доброго утра. От Светика приветики. Кирюше, Светочке, Олечке. Город Шелихов. Большой привет. Дачная, Большой Луг. Всем большущий привет. Спасибо вам, Русское радио. Стол заказов продолжается.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот кто-то у меня тут спросил, а куда лучше писать? Вообще, где вероятности, где вы быстрее, ведущий русского радио, прочитаете привет? Ну, друзья, лично я, Сорокин, читаю обычно более-менее в порядке живой очереди. Везде смотрю, и в ВК смотрю, и в Максе смотрю, и в Одноклассниках смотрю. Так что пишите, замечу точно. Анна пишет: привет, любимое русское радио. Хочу сказать огромное спасибо за позитив, который вы дарите слушателям в эфире. Передайте привет хорошему человеку, Светлане Аржанцевой. Пусть утро будем добрым. Настроение отличным, а день пройдет на позитиве. Анна из Забайкальского края. Желаем доброго утра. Светлане Аржанцевой.

Казанцеву и вообще всему Забайкальскому краю. А Марина Шагина, Артем, приветствую, всем хорошей ночи. Особенно передаю привет своему любимому парню Ромочке из Екатеринбурга. Не засиживайся долго, пожалуйста. Ты знаешь, как я сильно люблю тебя. Твоя любимая девушка из Челябинска, Мариночка. Ну, Ромочка, Мариночка плохого вам не посоветует. Так что, но действительно, не засиживайтесь. Знаю по себе. Так вот начнешь что-нибудь там за компьютером делать в ночи. И смотришь уже 3, потом 4, потом 5, потом 6, а уже можно и, в общем, спать не ложиться, ну и так далее. Светик Зиновьева, доброй ночи всем, кто сейчас не спит. Желаю, чтобы завтра солнышко согрело наши замерзшие тела и души от Светки конфетки сообщения.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Екатерина Винокурова пишет: «Привет из Иркутска. Мужу Алексею, доченьке Яне Винокуровым от жены и мамы Екатерины. Едем ранним утром на работу и учебу. Желаю хорошего дня и настроения». Так, смотрю сообщение, которое я еще не прочитал. Вот, например. Например, пишет Мария: «Доброй ночки, Русское радио. А вот из Ярцева вам не пишут. Передаю привет мужу Игорьку. Он в ночь. Спасибо, Мария». Ну, с почином. Максим пишет: «Пишу из города Истры. Всем доброй ночи. И у кого доброго утра, желаю хорошей ночи, хорошего дня. Работаю в такси ночью. Тихо, мало заказов. Всем таксистам привет огромный. Ни гвоздя, ни жезла. Русское радио. Слушаю вас 5 лет». Максим, ну вы чего хотите, чтобы я пожелал вам, наоборот, больше заказов? Или вы довольны, что заказов немного, и можно так на расслабоне почилить, Русское радио послушать? Короче, как хотите, пусть так и будет. Пусть все будет в меру, золотая середина. Пусть, допустим, сейчас появится какой-нибудь хороший заказ. Ольчик пишет: «Доброго утра, Иркутск, Шелихов. Приветы от Ольчика, Оксане, Танюше, моим детям Свете и Кирюше, моей сестре любимой Светочке. Всем отличного настроения, прекрасного дня. Русское радио, вам большое спасибо». Так, Александр Власов: «Доброй ночи, Артем, Москва, любимое Русское радио. Оренбург не спит. Давайте передадим приветы, кто мчит по трассе, не меняя волны, а также таксистам, тестомесам и всем тем, от кого зависит наша жизнь. Артем, вам отличного эфира. Алексей Власов, Степная Пальмира. Алексей, и вам тоже всего самого хорошего. Спасибо за сообщение, Леша».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.